историю про Вайшеву расскажу, интересную историю. Значит, как-то Вайшева набрал, его звали Рамдас Капур, 15 век, Индия, Уттар-Прадеш, едет, баржа, огромная баржа, соли, кучу денег, раньше соль была очень дорогая, и едет в Агру, по Ямуне, Ямуна, река в Агру, вот с Дели, наверное, как-то вот так, вот. И неожиданно где-то посреди джунглей эта баржа села на мель, и это опасная ситуация, потому что первый момент может смыть всю соль, дырочка раз, и соль уехала. Вот. Второй момент – хулиганы там в джунглях живут, вот. И они могут напасть, все забрать. И он так расстроился, вы понимаете, да? Жалко как-то, и жить хочется, и денег тоже хочется. Природа же, денег хочется, терять жалко. Вот. И он, знаете, не знает, что делать. Приуныл, смеркается, еще чуть-чуть, и хулиганы могут появиться. И тут какой-то мальчуган ему там махает рукой, говорит: дядя, там вот наверху один брамен живет. Спроси у него, может, он тебе поможет. Он заходит, сидит брамен, там под деревом, брамен наверху, сияет. Как в своем каком-то таком мире, он там вот там принципы духовные, с Богом как-то общается. Он к этому брамену говорит: слышь, брамен, что делать-то, а? Что делать? Он говорит: молиться надо. Ну, я так вот сказал, вы не поверили. Но тот, когда сказал, чувствую, ну, говорят, точно надо молиться. Замечали, люди говорят про Бога, ну, где-то мы верим, а где-то мы не верим. Потому что зависит от того, сам человек-то что-то чувствует или нет. И он так ему сказал, говорит: вот там вот алтарь, иди туда и вот доверься Богу, как он решит. Он говорит: да, давай. И он подошел: Господь, вот на все твоя воля, как решишь, но если что, за мной не заржавеет. И бухнулся туда. Отдельная история, почему это произошло, без подробностей. И как только это сказал, неожиданно баржа сдвинулась с мели. Он посмотрел: ничего себе, так правда, что ли? Ну, знаете, вдохновился, думаю. И так он пообщался с этим браманом, у него, ну, как-то очистился, как-то он стал более, ну, более возвышенные мысли у него появились. О бренности существования как-то вспомнил, что надо как-то жить по правилам, как-то правильно надо жить. И вот с такими мыслями он, значит, в Агру приезжает, продал с невероятной прибылью и построил для этого брамана целый храм. До сих пор этот храм существует во Вриндаване. Это визитная карточка Вриндавана. Если вы наберете Вриндаван, то первое, как раз этот храм появится, храм Мадан Махана. Вот. И этот Вайша, Рамдас Капур, не то, что он там написал такую огромную доску мраморную, этот храм построил Рамдас Капур, самый знаменитый из всех вайшев. Знаете, он очень смиренно сделал. Он сделал маленькую фигурку свою и поставил ее вот в самом низу этого храма. Вот когда храм моют, то вода, которая вот стекает из этого храма, нальется на эту фигурку, чтобы он мог, как сказать, вот смиренно, что, знаете, я просто слуга. Вот это вообще.

Если мы живем и не занимаемся самосознанием, мы нарушаем ход жизни вообще во Вселенной. То есть мы как частица Вселенной маленькая, например, палец, он частица всего целого. Да, вот целое тело есть, и вот палец, он отдельная частица, как бы отдельная, у него отдельные функции есть. Он может на носу поковыряться, почесать там что-нибудь, да, может на курок нажать, там что-нибудь здесь поделать. У него свои функции есть. Но он служит целому. И поэтому, так как он служит целому, все целое ему дает силу. То есть палец получает всю силу организма целое. То есть тогда организм гармонично функционирует. Так и мы, живые существа, мы части целого. И если мы, например, если этим пальцем сейчас начинать просто делать не то, что предназначено этим пальцем, да? Например, этим пальцем взять сейчас и начать, ну не знаю, в розетке добывать электричество. Это не его предназначение. Что будет? Весь организм просто расстроится. Да, печально, он скажет, ты чем занимаешься? Он говорит, а я что-то вот в розетку решил залезть. Хочу засветиться. Хочу видеть не вот этими глазами, а вот этими хочу видеть просто. Не его предназначение. Если мы не выполняем свое предназначение, мы тоже нарушаем ход работы всего целого. Ну ладно, целого, мы еще свое предназначение выполняем. Это значит что? Если палец залезет в розетку, он будет несчастный. Потому что не своим делом занят. Если человек живет и не занимается самосознанием, значит, он не своим делом занят. Это значит, что будет? Он будет несчастный человек. Может быть, какое-то время будет иметь человек какое-то счастье, если занимается чувственными наслаждениями, но рано или поздно это счастье истощится, и его ждет несчастье. Вот ровно столько, сколько он наслаждался мнимым счастьем, столько он копит несчастья, но оно сразу может не проявиться. Оно проявится в последний момент. Когда этот последний момент настанет? Джанма мритью джагар видхи. Рождение, старость, болезнь, смерть. Вот эти два последних этапа, болезнь и смерть. Старость, она может быть еще не так приносит страдания. Ну просто старые все, например, да, как бы. Есть люди старые, здоровые. Да, они не страдают, они как-то нормально вот, как-то себя чувствуют. Но вот болезнь, это уже страдание. Все, а смерть уже, ну, если человек в страдании будет умирать, это просто, ну, не описать, что это за состояние нам, вот, людям сейчас просто, это сложно будет сейчас понять. Поэтому наше предназначение осознать себя как душу, осознать Бога до какой-то степени и осознать наши отношения с Ним. Все, вот эти три главные цели должны быть у нас всегда в фокусе. Все действия, которые мы делаем в жизни, семью создаем, работаем, детей воспитываем, там еще чем-то, хобби у нас какое-то есть, все это имеет место в нашей жизни, имеет, потому что в Бхагавад-гите Господь это говорит, что это нужно, человек должен знать свое, как бы свой потенциал, то есть Господь ему дает талант, творчество, то есть все это нужно развить в себе. Для чего? Чтобы достичь вот эту главную цель, осознать себя как душу, осознать Бога и наши с Ним взаимоотношения. И вот этот процесс называется йога. Хатха-йога, гьяна-йога, агни-йога, карма-йога, вигьяна-йога, там бхакти-йога. Все эти процессы, они должны помогать вот этому процессу одному. Если мы занимаемся каким-то видом йоги, и там нету Бога, и нету цели постичь его, и познать его, отношения наши с Ним, это фанти.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус

вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Проведем простое сравнение. Все млекопитающие на нашей планете живут по крайней мере в 10-14 раз дольше периода полового созревания. Теперь давайте подсчитаем. Период половой зрелости у человека наступает 16-18 лет. Умножим эту цифру хотя бы на 10. Что получается? Получается, что человек должен жить хотя бы, как минимум, 160-180 лет. Представляете? А на практике что мы видим?
1: Ну, во много, много раз меньше.
0: Ну, как минимум в два раза меньше, да?
1: Угу.
0: Если человек дотянул до 70-80 лет, он уже считается у нас долгожителем и героем. Вот. И уже никто не берет в расчет, что этот долгожитель просто прозябает, что он сам не рад такой жизни, потому что болезни, немощи лишили его радости жизни. Разве о таком долголетии, говорил Сеченов, разве к такому долголетию мы должны стремиться? Конечно же, нет. Так вот, представьте, что природа нам дала как минимум в два раза больше срок жизни. Только вдумайтесь. То есть наш природный потенциал, наш запас жизненных сил рассчитан на 150-200 лет. Вот с таким багажом мы приходим сюда на Землю. Каждый из нас. А мы растрачиваем бесценные жизненные ресурсы за 60-70 лет. И к этому сроку превращаемся в глубоких стариков, больных, безрадостных, страдающих целым букетом заболеваний. Но мне не нужно подробно описывать таких людей, потому что мы каждый день их видим вокруг себя. Опять же возникает вопрос, почему мы люди так быстро изнашиваемся? И ответ тоже очевиден. Мы сами, своим образом жизни, создаем себе условия для болезней и страданий. Никто, кроме нас, не портит нам жизнь. Хотя сейчас очень многие сетуют на то, что экология, низкий материальный уровень, социальная незащищенность, еще что-то. Но на самом деле мы занимаемся самообманом, потому что наше здоровье всегда находится только в наших руках. Согласны?
1: Безусловно.
0: Итак, что мы видим? Каждый год растет количество лекарств, причем очень супер там мощных и современных, судя по рекламе. Я, правда, лекарства не принимаю, в аптеку хожу только за бинтом, наверное. Вот, поэтому не знаю, насколько они мощные, но вижу, как люди от них страдают. Люди, принимая эти лекарства, надеясь на выздоровление, получают только кучу побочных эффектов. Причем побочные эффекты очень часто превосходят еще саму болезнь по страданиям. Только вдумайтесь, я однажды читала вкладыш от одного лекарства, которое мне дала моя знакомая, и там перечислялись такие побочные эффекты, как ухудшение зрения, тошнота, потеря памяти, даже потеря сознания там упоминалось. Представляете? Замечательное лекарство, правда?
1: Да, замечательные побочные эффекты.
0: Да. Вот. Я тогда спросила, говорю, а что ты лечишь с таким лекарством? Причем тратишь на это лекарство кучу денег. Зачем оно тебе нужно? Моя знакомая не смогла мне ничего ответить. Она говорит, а чем лечиться? Как лечиться? Что делать?
1: Нет знаний.
0: Где здоровье? Да, совершенно верно. Я поняла, что нам всем необходимы знания. Нужно, если есть у человека желание идти этим путем, необходимо дать ему эти знания, поделиться своим опытом.

Sorry.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Я хочу вам сейчас рассказать. Вот есть определение обиды. Как вы думаете, что такое обида? Есть несколько подходов к понятию обиды. А есть из педагогики. А что такое воспитание? Кто-нибудь знает, что такое воспитание? Воспитание – это осознанное управление развитием человека. Так вот, педагогика, она дает определение обиды, что это примитивная форма воспитания. Примитивная форма воспитания. Я обиделся. Часто же так делают. Я обиделся. Человек ко мне подходит, и я всем видом показываю, я обиделся. Что я делаю? Я его воспитываю. Показываю ему, что я обиделся. Ты должен это понять. Если ты это понимаешь, значит, ты должен перевоспитаться. По отношению ко мне что-то должен поменять. Так говорит педагогика. Как говорит психология? Психология говорит, что обида – это неоправданное ожидание относительно поступков других людей. То есть неоправданное ожидание относительно поступков других людей. Мы что-то ожидаем, они как-то поступают, это, кажется, не так. А вы знаете, есть еще один подход, есть еще одно определение обиды. Религиозный подход есть. Как религия называет обиду? Как вы думаете? Не имеет значения, какая конфессия. Что значит обида? Осознанное сдерживание любви к другому человеку. Осознанное сдерживание любви другому человеку. Другими словами, к примеру, у нас есть отношения с определенным количеством людей. Ну, начнем с семьи. У нас есть семья. И по отношению к каждому участнику этих отношений, каждому, допустим, да, участнику семьи, у меня есть, скажем, такой кран, кранник по отношению к нему. Кранник, через который вытекает любовь в сторону этого человека. Но я беру этот кранник и сам самостоятельно, осознанно закрываю. Вентиль этот закрыл. А таких краников у меня может быть много. У меня же есть мамы, папы, бабушки, дедушки, есть братья, сестры, дети есть. Жена, у жены родственники есть. Ну, то есть большое количество людей. Есть друзья, есть какие-то дальние родственники. Но так или иначе этих кранов может быть много. И я эти краны все перекрываю, осознанно сам перекрываю. Вот если мы дома перекроем себе краник водопроводный, и через там полгода приедем, что с этим краном будет? Он заржавеет. И вот мы перекрыли эти краники, все у нас заржавело, но любовь же она в нас есть, она же должна куда-то как-то двигаться, где она двигается? Но если она, краны перекрыты, мы не отдаем эту любовь. Где она? Она циркулирует внутри. И как такого человека называют? Эгоист. Он любит только себя. Правда? Он перекрыл эти краники. Он не дает этой любви никому. Это называется обида. В духовной и религиозной культуре. Вот такое дает определение. То есть он как бы любит только себя. И все, что будет чуть-чуть буквально приносить ему какой-то дискомфорт, он будет обижаться на все то, что будет немножко какой-то боли приносить ему.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Тут, друзья давали обет, что они братья, теперь они друзья. Сейчас это вообще исчезло, нет. Все думают, сейчас с ним побратаюсь, он начнет деньги просить. Поэтому нет теперь друзей. Потому что нет вот этого элемента братания, оно исчезло. Все исчезло. Все же даже забыли, что такое было. Пропало. Но в действительности, если друзья становятся вечными, то это уже братья. Ну, это был такой культурный элемент. Если мы вечно вместе, мы братья. Братья – это то, кто вечно вместе. Поэтому друзья, они переходят в эту категорию братьев. Любить так, но любить вечно. Поэтому мы даем обет вечной любви. На обряде бракосочетания он дается. И тогда мы действительно становимся родственниками. Так и называются кровные родственники. Потому что есть этот обет вечности. И вечность связывает. Семья, так семья на вечной, работает, так чтобы династия появилась. Вот это задача, работать так, чтобы династия появилась. Чтобы самому стать настоящим специалистом и детям передать эту специальность и дальше, и дальше. Где династии? Теряются династии. Не осталось династии. А начинать надо, как всегда, с мелочей. Это значит, что все, за что бы я ни брался, нужно во что бы это ни стало доводить до конца. Что-то простого, большое строится из тренировки на простом. Нужно мелочи доводить до конца. Если у меня это будет ежедневно получаться в мелочах, то постепенно сила накопится и желание вечности проявится на более высоких уровнях. Я смогу более серьезные дела до конца доводить. Именно поэтому культура стоит стеной на защите верности. Потому что верность является фундаментом вечности. В этом великий парадокс нашего сознания. Мы все хотим вечности, но даже в мелочах не можем доводить начатое до конца. Даже посуду иногда не в силах после себя помыть. Завтра пусть стоит. Мусор не можем выкинуть. Пусть стоит. Еще не полное. Еще можно два раза ногой утоптать ведро. Следы в коридоре не можем вытереть, вечером приходим. Утром все равно уходить, что убираться. Я видел одного человека, он сапоги не снимал с работы, приходил, так в них и ложился спать. Не хотел снимать, лень была, реально. Я раньше думал, что об этом только рассказывают. Но это был реальный человек, он приходил, ложился в сапогах, в луки спать. А что снимать?

Shanti.

Перед теми, кто в ответе за будущее детей, поставлена колоссальная задача. Взять ответственность на себя за то, чтобы разорвать круговорот повторяющихся рождений и смертей наших детей раз и навсегда. И тем самым помочь им вернуться назад к домой к Богу. Очень колоссальная ответственность. И звучит она, конечно, в общем, когда мы это слышим, мы можем подумать, что все, это уже и конец, это начало и конец. Но на самом деле есть выходы из этой ситуации. Помочь ребенку стать на путь любовного преданного служения Господу. У нас есть ребенок. Он так или иначе оказался в материальном мире. Он живет здесь в материальном мире и живет, наслаждая чувства. Уже с давних пор он очень далек от понимания ответственности за свою духовную жизнь. Очень далек. Он уже забыл Бога, забыл себя как душу, и он воспринимает себя уже как тело. И как он, и его целью, так или иначе, становится удовлетворение своих чувств. И вот он живет в материальном мире. Он попадает к нам, приходит к нам в семью. Наша задача такова, чтобы помочь ему получить освобождение из материального мира, как мы только что сказали. Как мы действуем? Можем рассмотреть такую схему, например. Также мы можем потом впоследствии рассматривать много схем, но приблизительно хотя бы оттолкнемся от такой. Мы объясняем ребенку, что такое материальный мир и каково существование в материальном мире. Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали. Это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него, как? Да, ну да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть, да? Можно так на уровне чувств его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть и это

0: каждый человек, он в своей жизни, не только тот человек, который просто сидит за компьютером постоянно, но и просто люди, которые в социуме каждый день видим, сталкиваемся с которыми, и которые на первый взгляд, они очень общительные люди. Но на самом деле, они общаются всегда, как бы сказать, со своей планеты, что ли, или со своего измерения, да? Есть вот фильмы про разные измерения, и мы видим, если присмотреться, то на самом деле это существует в жизни. Каждый живет в своем собственном измерении. Один и тот же предмет, одну и ту же деталь он видит со своей позиции, со своей точки зрения рассматривает. Другой человек, видя ту же деталь, тот же объект какой-то, он видит его по-своему. И между ними в описании даже этого предмета могут возникнуть конфликты. Ну, то есть есть разные уровни вот этих взаимоотношений и разные уровни конфликтов возникают. Практически все конфликты, которые сейчас возникают у нас в жизни, они как раз берут свои корни, свое начало вот как раз этих детско-родительских отношений. Потому что невозможно, не видя, как правильно строить отношения, не обучаясь отношениям, невозможно просто так спонтанно им научиться. А посмотрите, что происходит. В семье с детства нас не учат, как правильно строить отношения, потому что родители сами не умеют их строить. Мы смотрим на то, как эти отношения разваливаются в основном.
1: То есть, да? Из поколения в поколение мы совершаем одну и ту же ошибку, которая приводит к тому, что мы не можем являться целостными гармоничными личностями. И, соответственно, воспитание из поколения в поколение, соответственно, ухудшается. Воспитание личностных качеств характера.
0: Да, культура взаимоотношений, она просто утеряна, утрачена вот эта культура взаимоотношений. Люди не знают, что есть такая наука взаимоотношений, даже никто не знает об этом. И нас в школе, например, обучают различным наукам физики, да, алгебре, геометрии, химии, биологии, еще какие-то науки есть. Но все это мы выносим со школы, и потом оно у нас постепенно куда-то девается, да, мы это в жизни практически ничего не используем. 90% тому, чему мы учимся, мы как-то оно остается у нас где-то там, в школе. Какие-то воспоминания, инфузория, туфелька какая-то была.
1: Ну, в крайнем случае, география нам может пригодиться, а также в каких-то небольших моментах нам может пригодиться ботаника, биология, может быть, даже химия с физикой. Но по большей части вся информация, да, вот я с вами абсолютно согласна, она просто уходит куда-то в небытие и оставляет там глубокий след пустоты, что столько времени было потрачено зря.
0: Да, это так. Потому что процентов 10 это информации мы используем в жизни на самом деле, то, что мы получили в школе. А 90% информации, 90% соответственно времени, которое мы потратили на ее усвоение, ну просто безвозвратно утеряно. Но есть наука взаимоотношений, которая не дается ни в школе, ни в дальнейшем в высших учебных или средних учебных каких-то технических, специальных заведениях. Нигде эта наука взаимоотношений не рассматривается. И даже в каких-то психологических заведений, которые, да, изучают углубленно вот эти вещи, взаимоотношения рассматриваются не в полной мере, потому что на самом деле утеряны вот эти знания. Допустим, знания о различии мужской и женской природы, которые очень важны. Современная литература психологическая, она не рассматривает вообще этот вопрос. Она не рассматривает отличие вот этой женской формы жизни от мужской. То есть нет некоторых таких очень глубинных пониманий.
1: А на самом деле ведь мужчина и женщина очень сильно отличаются друг от друга.
0: Это совершенно разные живые существа, совершенно разные. Именно поэтому происходят конфликты. На самом деле это несложно понять. Если сказать кратко об этом, то мужчина, ну, рассматривая его структуру личности, да, у мужчины ум связан с разумом. То есть он привык думать рационально, строить какие-то логические формулы, какие-то умозаключения, у него есть цель, идея, и он идет к ней. В этом его жизнь. И также он склонен к одиночеству какому-то, к погружению внутрь себя. А у женщин наоборот совсем. Им нужно общение, их ум очень тесно связан с эмоциями, с чувствами. Им необходимо постоянно выливать во внешний эфир как бы свое эмоциональное состояние. И поэтому очень много недопониманий как раз здесь происходит.

Поэтому мы сами не замечаем, насколько чудесно. Почему? Потому что одна из неготовности к чудесам, это один из признаков неготовности человека к чудесам, это неспособность их замечать. Совершенно обывательское, брюзгливое какое-то. Это понятно, это большой взрыв. Как это могло быть большим взрывом? Представьте, что над территорией, где построен этот центр, да, просто взорвали грузовой самолет, катапультировались летчики и взорвали его над как этот большой, как этот переулок называется? Вот адрес этого здания, знаете? Ну, в общем, в районе станции Чкаловского взорвался транспортный самолет с грузом бетона, цемента, стекол и прочего. И в результате аварии мы видим центр ЕСОТ. Ну, что это такое? Это неприлично даже. Даже как-то не комментировать не получается. Как это может быть? Поэтому мы понимаем, что чудесно, но мы обнаглели настолько, что мы отрицаем даже чудесность. Мы говорим, не, она это просто большая жизнь. Она просто рыбка Дарвина вылезла, она пошла плавниками, потом поняла, что это и мешает, это там как-то появились лапы, потом она стала ползать, потом она стала прыгать, потом она поняла, что лучше лапы освободить, что-то взяла, и, короче, здрасте, я в Петербурге живу. У меня Ленинградское государственное образование. Если что, это самая рыбка Дарвина. Что это такое вообще? Неприлично. Поэтому люди, которые не верят в чудеса, они циничны становятся, они какой-то бред выдумывают. И это более мистическая вещь поверить в теорию Дарвина, чем все чудесное, что есть. Ну, это более чудесно, чем все чудесное. То есть там вообще никакой логики. Даже Деда Мороза никто не просил. Представляю, обезьяна такая стоит, я хочу быть человеком. Дедушка Мороз такая плачет, знаете? Плачет, лапой такая пишет Деду Морозу. Я хочу быть человеком. Вот это бы я поверил в эту теорию. Вот это работает. Ну, вот эту ахинею просто трудно поверить. Я сказал, просто рыбка Дарвина, доисторическая, она написала, нацарапала плавниковым Деду Морозу, что она ужасно хочет эволюционизировать другую форму. Дед Мороз из сострадания к Новому году дал ей новую форму жизни. То есть ускоренно, да, ускоренно, не через миллионы лет, а к 2017. Я вот это бы поверил больше. Но хоть приятно, но интересно, главное. Ну, как-то хоть интересно, понимаете. Как появляются дети? Ну, понимаешь, что мама, папа. Это неинтересно детям. Они хотят чудесный процесс, потому что это чудесный процесс, а вы его пытаетесь идиотски объяснить. Сынок, я вообще не знаю, как ты появился. Это чудо какое-то было, я серьезно тебе говорю. Не надо вот это вот птичь, как about the birds and bees, это, кажется, называл английском, да? Ну, там вот собачки, птички. Да это не так происходит, это чудо. Это чудо. Включите ему YouTube, посмотрите, как, покажите ребенку, как ты получился. Как ничего себе, лучше, чем из капусты. Нормальные люди их называют дети. Нормальные еще вменяемые люди их называют дети обычно. Вот. Которые другие люди, они пытаются из них сделать нормальных. Но пока они еще нормальные, они не верят в объяснения взрослых, потому что они ужасные. Многие объяснения мира совершенно идиотские. Совершенно идиотские, скучные, да просто до ужаса скучные. Да. И поэтому им больше нравится, например, что из капусты. Ну, чем там как мама, папа, там, понимаешь, когда у мамы там, вот это там нарисовал, что-то ужас. Лучше бы была бы капуста. Поэтому мы хотим чудесных объяснений. Знаете почему? Потому что это чудесно на самом деле. Это чудесно. То, что происходит, то, как вещи происходят, они чудесные. Но если у нас нет веры, мы пытаемся рационализировать и доходим до цинизма, до абсурда, на самом деле, до абсурдных теорий.

نبدأ جد نحلق ليك شدي عمل شهدة فوق شدة اللهم صلي حقيقة فاجعلني

0: Существует понятие в астрологии как прашна. Прашна в ведической системе, она делится на несколько категорий, которые обозначены в таком известном труде, который называется прашна-тантра. К нему относятся, к этой практике относится анализ каких-то вот возможностей на момент задания вопроса. Также к этому относятся всевозможные приметы, которые можно наблюдать при правильном, так сказать, анализе, использовать их также, очень, будем говорить так, эффективно. И также есть еще понятие, как мухурта, выбор благоприятного времени для начала какой-то деятельности.
1: Все это видно в гороскопе?
0: Нет, это вот то, что мы получаем, не составляя гороскоп человека. То есть, основываясь на общих показаниях, что вся эта вселенная, она зиждется на пространстве и времени, которое, собственно говоря, бесконечно. И в ней существуют какие-то конечные вещи, конечные события, которые происходят с живыми существами. И поэтому вот этот вот момент времени, то есть он настолько тонок и настолько важен, что на него, как на скелет, одевается вся остальная деятельность и существование Вселенной. Поэтому при задании вопроса в определенный момент времени составляется такая же карта на это место в момент задания вопроса. Это называется система прашна. И анализируется восходящий знак, положение хозяина восходящего знака, то есть планета, которая управляет восходящим знаком в этот момент, положение Луны и Солнца.
1: Правильно ли я поняла, что если я задаю вопрос, что было 30 июля 2003 года, во столько-то, правильно или неправильно?
0: Нет. Эта система выглядит так. Вы заходите к астрологу.
1: Да, пример.
0: Вы заходите к астрологу и имеете у него три вопроса. К примеру, когда там, как у меня будет со здоровьем в этом году, выйдет ли там мой сын замуж, выйдет ли моя дочь замуж, и будет ли удачным путешествие. И вот, анализируя положение вот этих вот вышеотмеченных хозяина восходящего знака Луны и Солнца, мы получаем ответ на эти вопросы. Многие астрологи, допустим, как если вот известный Джаганнатха Пури Бхагават Мишра, он даже, используя именно вот эту систему прашны, он назначает камни человеку, лекарства и так далее, и так далее. Допустим, вот Рагунат Пандит, который живет в Мадхуре, у которого мне довелось учиться, вот, у него система прашны составлена таким образом, когда заходит человек, он смотрит, какое положение планет вот в этот момент, и помимо информации, которую можно получить для этого, он еще и избирает сам вопрос человека.
1: Если честно, я все равно не понимаю.
0: Выглядит это так. Заходит человек, сидит пандит, и он ему коротко отвечает: да, это будет благоприятно, даже и не думай, и хорошо это начать с возрастающей луны.
1: То есть, не услышав вопросы?
0: Да, примерно диалог выглядит так. То есть, вот это так вот работает система прашны. То есть, эта система, она так же древна, как и система классической астрологии Джатака, которая рассматривает анализ гороскопа на момент рождения человека. Дело в том, что каждый момент времени, он запечатляет какое-то вот пространство. И в том числе желание человека в этот момент, его возможности и возможности событий, которые могут произнести с ней.

Обязанности семейного мужчины, семейной женщины. То есть муж и жена. Мужчина, его обязанность поддерживать семью духовно и материально. Значит, он зарабатывает деньги. И также он имеет духовное развитие. Постоянно духовно развивается. То есть он удовлетворенный исполнением долга и своим духовным развитием. Вот это удовлетворение от него распространяется на членов семьи. Они счастливы, видя его в таком настроении. Жена получает тот же самый результат, просто служа такому мужу. То есть иерархия такая. Муж служит Богу, жена служит мужу, дети служат родителям. Все работает. Если нет этой божественной связи, то у мужа и жены, у каждого свое мнение. А у детей третье мнение будет. Они не примут ни ту, ни другую сторону. Так описано. Поэтому долг мужа духовно развиваться, иметь эту связь с Богом, быть удовлетворенным внутри себя, исполнять свой долг. Долг жены помогать такому мужу, служить ему, вдохновлять его, давать ему силу. Также долг для женщины – это уметь наводить порядок в доме. Это большое искусство на самом деле. Также уметь воспитывать детей, уметь готовить пищу. Но это таинственное искусство. Это отдельный разговор. Это превратилось в рутину сейчас, поэтому лучше в ресторан или в кафе куда-то забежать. На самом деле не так. Вся сила именно в приготовлении пищи. Главный процесс приготовления пищи в доме. От этого зависит, собственно говоря, львиная доля счастья семейного. Как готовится пища в доме? Очень важный момент. Это от женщины исходит. Атмосфера в доме – это женская энергия. Поддержание – мужская энергия. То есть мужчина строит дом, например, а женщина входит туда и все устраивает. Понимаете, да, разницу? Женщина – это более тонкая сила. Муж – это более грубая сила. Защищенная сила, так сказать. Не грубая, а защищенная сила. А женщина – менее защищенная сила, более утонченная природа. Потом она под защитой мужчины находится. Это общий принцип. Но в жизни мы видим, что женщина играет лидирующую роль. И сейчас нередко это явление, когда именно женщина поддерживает семью, много зарабатывает и прочее, а мужчина – нет. Это тоже нужно рассматривать уже все индивидуально в наши дни. Потому что порядок давно уже нарушен в обществе. Давно нарушен. С советских времен это уже коренным образом изменилось. Эмансипация, и равенство утвердилось. Все работали на работе, и мужчины и женщины в равной степени. Это была серьезная ошибка для культуры, для семьи, для культуры семьи. В результате чего мужчины полностью ослабли, стали слабее и слабее, и женщины должны думать сами о многом.

Человек должен стать культурным. Он должен обрести знания о культуре, знания об этом мире. Потому что культура – это не что иное, это как трамплин на духовный уровень. Потому что культура возвышает человека до уровня благости, высшего уровня материального мира. А уровень благости связан с чувством счастья и знанием. Человек на этом уровне, он испытывает счастье, он равно относится к другим живым существам, он обретает знания. И это помогает ему подняться на духовную платформу, на еще даже более высокий уровень. Он еще находится в пределах материального мира, но его сознание, оно действует на духовной платформе, и счастье, которое он испытывает здесь, вырастает еще в сотни и в тысячи раз. Собственно, этот уровень является целью всех мудрецов, йогов, величайших осознавших себя живых существ и тех, кто стремится к самоосознанию. Проблема состоит в том, что многие люди, они как бы зацикливаются на уровне благости, они не идут дальше. И конечная цель – просто не страдать. И поэтому им даже культура или этикет нужно просто для того, чтобы, по крайней мере, ограничить свои страдания. Но если мы не идем дальше, мы лишаем себя высшего блаженства. Мы ограничиваем себя, потому что мы созданы для большего. Пока живое существо не испытает счастье в максимальной степени, живое существо всегда будет испытывать свою незавершенность. И это счастье в максимальной степени живое существо может получить или обрести только тогда, когда она связана с Абсолютом, когда она общается с Высшей Абсолютной Истиной. Поэтому нам важно развивать отношения не только с другими живыми существами вокруг, а также отношения с Высшей Абсолютной Истиной, с Личностью Бога. Потому что чем выше цель человека, чем более высокого уровня его поступки, чем более выше поступки человека, чем совершеннее сам человек, тем больше его счастья. Поэтому мы должны иметь высшую цель. Мы созданы для высшего. И мы созданы для высшего счастья, для самых совершенных, высочайших отношений. И эти высшие отношения, отношения с Абсолютом, помогут нам также общаться со всеми живыми существами вокруг, также на совершенной платформе. Потому что это не означает, что человек перестает общаться с этим миром. Он начинает общаться с этим миром качественно, совершенно по-другому. И видя связь всего этого мира с Высшей Абсолютной Истиной. И такой человек становится проводником этих чистых энергий Абсолютной Истины, проводником этого счастья, этого блаженства, проводником Абсолютной Истины. Господь уже начинает действовать через него. И он сам обретает счастье, он делится этим счастьем со всеми вокруг. И смысл нашей жизни – это обрести знания. И то, чему мы должны научиться учиться. Если наша цель – обретение знания, знания о Боге, знания о том, кто такой я. Потому что как я смогу стать счастливым, если я не осознаю, кто такой я? Логично. Я должен четко осознавать, кто такой я, в чем моя природа, в чем моя сущность, где мне, в конце концов, искать счастье. И мне нужно обрести знания об этом мире, тогда я буду счастлив. Мне нужно стать учеником. И ученичество начинается с уважения.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы поговорим о самом сокровенном. Сегодня мы поговорим о любви. Тема достаточно закрытая. Говорить о ней никто не умеет. Культура разговоров о любви потерялась, поэтому будем учиться восстанавливать эти навыки разговоров о любви. Надеюсь, что-то у нас получится. И некоторое таинство любви — это настолько необычное чувство, что никто даже не пытается его объяснять. То есть некоторое табу на объяснение этого явления. Есть что-то, что никому не понятно. И это происходит потому, что все чувствуют, что любовь — это некоторое неземное явление, что она приходит из какого-то другого мира, имеет какую-то другую природу. Поэтому невозможно так просто об этом говорить на нашем языке, как-то вот не объясняется. Мы уже говорили, да, вчера о том, что любовь по определению должна быть бескорыстной, вечной и углубляющейся, увеличивающейся. И в материальном мире мы не находим источников такой любви. И это нам дает понять, что истинный источник любви находится далеко за пределами нашего мира, что это нечто такое более духовное, нечто требующее другого разговора, других терминов, другой концепции, другого мировосприятия. И вот этот источник любви, сама вот эта духовная концепция любви говорит нам о том, что вот этот источник любви всегда любит нас больше, чем мы его. Вот эта концепция любви. Сколько бы мы ни любили, источник любви нас всегда любит больше. Вот от этого отталкивается сама идея любви. В ней есть вот эта философия, глубочайшая философия. И мы уже потом эту философию дальше распространяем на наш быт, скажем так, на нашу реальность. Появляется, есть некоторое удивительное любовное соревнование, непостижимое любовное соревнование. То, о чем мечтают все в этом мире. Но, возможно, это соревнование только на духовном уровне, на духовном мировосприятии. Как бы мы ни любили источник любви, он всегда, как мы выяснили, любит нас немножко больше. И это похоже на то, что как бы дети не любили своих родителей, а родители все равно их любят больше. Как бы дети не старались их любить, родители все равно любят больше своих детей. Это некоторое соревнование. Итак, между двумя участниками любви происходит эта некоторая игра. Один старается другого любить больше, тот все равно любит больше в ответ. Тот опять старается больше любить, опять любит больше в ответ. Это некоторая категория вечно увеличивающейся любви. То, чего мы пытаемся достичь. И в чем секрет любви? Секрет любви в том, что она расширяет границы нашего мира. Расширяет границы нашего сознания. Расширяет границы нашего сердца. Без любви мы живем в рамках. Ограниченность, рамки нашего сердца, рамки нашего мышления, рамки нашего ума. Без любви мы находимся ровно в рамках нашего мира. Мир, который мы сами себе создали. Мы думаем о своем, чувствуем свое, мечтаем о своем, боимся за свое. Такие некоторые границы эгоизма. Границы нашего сердца, границы нашего сознания — это границы эгоизма. Наше сердце обнесено таким высоким, темным забором, за которым не видно, что происходит. Мы его обносим, обносим, обносим, обносим.

Отношения, там жизнь, там развитие, там что-то происходит. Любовь открывает границы, ломает границы, расширяет эти границы. Так интересно заглянуть, что там за забором, что там за моим миром. Я так привыкаю к своему миру, что я не понимаю, что есть что-то другое. Может, по этой причине дети так любят через заборы лазить. Как только видят забор, сразу хотят перелезть. Что там так интересно за забором? Даже сам себе ловишь, но так интересно посмотреть, что там за забором. Что там в другом мире? Потому что мы живем в своем мире, не знаем, что там. А там что-то происходит. Так собаки себе интересно ведут. Пока у них есть забор, они гавкают, сильные, смелые, на забор бросаются. Но если на забор убрать, собака не знает, что делать. Она не понимает. А там мир. И непонятно, что теперь охранять, кого охранять. Непонятно, как жить. Есть разные типы собак. Есть психологически здоровые собаки. Они довольны, счастливые, хвостом крутят, бегают. Гавкают только, если надо гавкать. И то гавкают отчасти. Есть бешеные собаки. У них маленькая территория, высокий забор, дверь. Такая страшная городская дверь. И за этой дверью все время что-то происходит. Эта бедная собака, она сходит с ума. У нее очень маленький мир. Вот она, моя комната, мой коврик. И там что-то за дверью происходит. И она просто сходит с ума. Поэтому она, когда выходит, у нее шок некоторые психологические. Открываются двери лифта, и собака сходит с ума. А, кто там? А там другая собака, она тоже сходит с ума. А, кто это? Ужас. Любовь расширяет пространство, так как эти дети перелазят, например, через тот же забор, это расширяет пространство для их игры, а значит и для их счастья. Любя, мы начинаем думать не о своем счастье, а о счастье другого. Мы начинаем думать о желаниях другого. Мы начинаем думать о том, что он хочет, о его планах, о его мечтах. Мы выходим за пределы своей жизни. Мы начинаем думать о другом. Наш внутренний мир расширяется ровно в два раза. Если мы начинаем хотя бы еще одного любить, он ровно в два раза расширяется. Поэтому человек испытывает счастье, потому что он вырывается вот из этих границ. Кажется, вот она, моя жизнь. Кажется, ничего уже не произойдет. Но тут приходит любовь, и еще целый мир добавляется. Просто еще целый мир полноценный. И это только если мы любим всего одного еще человека. А если мы начинаем любить еще кого-то? А если мы начинаем любить всех живых существ? Если мы трех любим? А если мы 40 любим? А если 100? Но мы не умеем любить. А трактаты говорят, разумный человек любит всех живых существ. Как так? Необычно. Какой же его уровень любви? Какова же широта его жизни? Какова же широта его мышления? Даже представить себе невозможно, даже сознание можно потерять. Тут еще одного человека, это нужно всю жизнь осознавать и так и не понять. Личность бесконечна по своей природе. Мы говорили, да, вчера, что вот эта любовь вечна. Потому что любовь свойственна душе, душа также вечна. Поэтому невозможно личность понять. Личность представляет из себя эту вечно изменяющуюся душу, бесконечную душу. Сколько бы мы личность ни изучали, она бесконечна, бесконечно интересна. Бесконечно интересна. Каждый раз себя как-то по-разному проявляет. И фактически, если в сознании человека нет любви, то он все время общается сам с собой. Очень интересный эффект происходит. Думает о самом себе, сконцентрирован на самом себе. И это не что иное, как тонкое такое психологическое расстройство. Психическое расстройство, которое становится, в принципе, основной проблемой нашего времени. Это вот погружение в себя, общение с самим собой. Наш век, да, это век психических расстройств. Что делать? И начинаются все эти расстройства вот с этого самолюбования, с любви к самому себе. Я люблю себя. Все, что я могу любить, это самого себя. И в наше время такой человек, причем считается успешным, расчетливым, практичным, так удобно самого себя любить. Никаких проблем.

0: все здорово. Сейчас вообще модно никого не любить. Очень просто жить становится. Любовь очень сложная вещь. Очень сложная. Так хочется, ну, закрыться в своем мире, остаться одному. Но это некоторое расстройство. Психологи даже сейчас это советуют, надо полюбить самого себя. Но это все равно, что играть с самим собой в шахматы. Мне интересно. Интересно, когда не знаешь, как другая личность себя поведет. Игра. Ну в чем интерес? Не знаешь, что он сделает. Как с самим собой играть? Невозможно с самим собой играть. Сумасшествие. Пустота есть пустота, поэтому как бы я ни пытался свою пустоту заполнить, не получится. Нужен кто-то еще. Пока в моем сердце не появится кто-то еще, пока в моем сердце не появится любовь, мы вынуждены сходить с ума, и мы сойдем с ума. Мы вынуждены это делать. Но сейчас человека любящего считают сумасшедшим. Он перестал думать о себе. Как это так? Это непрактично, неразумно. Он все отдает другому. Он заботится не о себе, он заботится о других. Это так непрактично. Это же невыгодно. Но любовь по определению невыгодная вещь. В любви нет никакой выгоды. Мы говорили, любовь — это бескорыстие. В ней нет выгоды. Только тогда она приносит счастье. Если в любви есть какая-то корысть, счастье она не приносит. Что бы мы ни делали, будет все что угодно, кроме счастья. Если мы любим, а счастья нет, значит, это не любовь, это корысть, бизнес. Мы пытаемся наладить какие-то бизнес-взаимоотношения. Ты мне, я тебе. Мы все это взвешиваем. Да, без любви мы принадлежим сами себе. Но как только в сердце появляется любовь, мы начинаем принадлежать кому-то другому. Это необычное чувство. Я принадлежу кому-то другому. Но это основа здорового мышления. Кому я принадлежу? Фактически мы определяем друг друга по этому, кому мы принадлежим, ты чей? И что тут появляется? Фамилия появляется. Я Иванов. Я Петров. А я Рузов. Чей ты? Чей ты? Мы принадлежим тому, кого мы любим. Мы принадлежим ему. Поэтому даже фамилию жена меняет, да? На того, кого она любит, когда замуж выходит. Она показывает, как бы показывая, что принадлежит этому человеку. Принадлежит. Потому что нет ничего лучше, чем принадлежать тому, кого ты любишь. Что может быть лучше? Столько счастья. Столько счастья. Женщина должна испытывать такое счастье, когда берет фамилию мужа. Она ему полностью принадлежит. Так здорово. Очень необычно. Но сейчас это все пропадает. Все пропадает. А сейчас все становятся очень расчетливыми. А теперь берут составные фамилии, так на всякий случай. Принадлежу, но наполовину. Чтобы ты не забывал, что у меня есть и своя жизнь. Теперь Иванова, Петрова, Сидорова. Надо после каждого мужа еще одну фамилию добавлять. Кому принадлежала заодно. Всю историю жизни. Иногда очень длинная может фамилия получиться. Уже так все упрощается. Мы уже очень расчетливыми становимся. Не надо посягать на мою жизнь. Любовь уходит, а пропадает искусство любви. Пропадает, что делать? И представьте себе, что значит развить в своем сердце любовь духовную, такую бескорыстную любовь. А значит принадлежать бесконечному духовному миру, миру вечности. Духовная любовь — это нечто особенное, то, о чем боятся говорить. Но если не говорить о самом высоком, о самой высшей планке, как можно действовать на низших уровнях? Невозможно. Нет. То есть, чтобы понять, как действовать в нашем быту, нужно и понимать самые вершины любви. Поэтому так часто в среде духовно развивающихся встречаются йоги, аскеты, монахи, те, кто полностью отдают себя духовному пути, отдают себя высшей любви, любви духовной, нематериальной, значит, вечной, бескорыстной. Это есть, это присутствует. Просто, может быть, оно стало таким не очень заметным, но оно до сих пор присутствует. Может быть, нам этого сейчас не понять, потому что нам даны семейные отношения. И они нам даны для того, чтобы мы на них тренировались, как правильно любить. Нужно понять назначение семьи. А семья — это не высший тип взаимоотношений. Это место, где мы должны тренироваться правильно любить. Мы приходим на какое-то время в семью, чтобы научиться правильно любить. Это наш испытательный полигон, на котором все должны остаться живы в результате наших опытов, в результате наших экспериментов. Мы должны это помнить, что хотя мы и должны пробовать разные подходы к сердцу друг друга, эти подходы должны оставаться милосердными. Вот это закон семейной жизни. Да, мы экспериментируем, мы не знаем, как поступить. Личность меняется, но семья — это удивительный институт. Мы на какое-то время поняли друг друга, но так как мы личности, то мы в динамике находимся. То есть идет какое-то развитие, ну в лучшем случае. У кого-то может и какая-то деградация, это не важно. Но мы движемся куда-то. Мы движемся с разной скоростью, и на какое-то время мы встречаемся и становимся понятными друг другу. Да? За это время мы успеваем создать семью, а движение-то продолжается. И так как мы дальше движемся со своей скоростью, с прежней, в общем-то, то приходится как-то подстраиваться друг под друга. Потому что на каком-то моменте мы понимали друг друга, а потом время-то идет, и мы дальше движемся в своем миропонимании, меняемся, и надо опять как-то подстраиваться. Называется семейные кризисы. Мы понимаем, что мы движемся, что мы не статичны, личность не статична, личность движется все время. И она движется не в том же направлении, что и я, вот что самое интересное. Она движется куда-то в своем направлении. И нам нужно постоянно искать новые подходы к этому сердцу. Нам нужно постоянно устанавливать новый вид взаимоотношений, постоянно меняются. Каждые 7 лет они вообще полностью меняются. Каждые 7 лет уже абсолютно другая семья. Уже новый тип взаимоотношений, уже новые правила игры, новая любовь, в общем-то. Новая дружба, новое мировосприятие. То есть подходы должны оставаться милосердными. Да, мы меняемся, это нормально. Да, нужно заново строить наши взаимоотношения. Может быть, даже каждый день такое бывает. Если люди активно меняются, им нужно каждый день строить заново взаимоотношения. Мы приходим домой вечером, если мы активно живем, мы уже другие. Если я реально активно живу, я уже другой, у меня уже другое мировоззрение. Ты же сегодня утром говорил, что ты вот так мир видишь. Ну и что? За этот день уже весь мир изменился. Уже я изменился за этот день. А если год прошел? Сколько может измениться за год в нашем мировосприятии? Поэтому нужно милосердно опять восстанавливать отношения. Так интересно жить. Нужно просто понять, что это нормально. Что мы меняемся, и так интересно опять. Что ты за этот день узнал? Расскажи-ка мне на всякий случай, чтобы знать, с кем я утром встречусь, чтобы не удивиться. Поэтому всех так пугают изменения, но мы не понимаем, что такое личность. Личность — это изменяющееся явление. Мы должны это сразу принять, когда мы создаем какие-то институты, когда мы с кем-то начинаем общаться. Он будет меняться. И он будет меняться не по моему плану. Он просто будет меняться. И мне с этим как-то нужно жить, сразу привыкнуть. Что будут изменения. Но сейчас мир становится жестоким, милосердия мало. Врачи сразу предлагают операцию, ампутацию, желательно эвтаназию, так спокойнее. Также и во взаимоотношениях, сразу эвтаназию все. Зачем так мучиться, если лечить долго и нудно? Сразу надо развестись, да и все, к чему так мучиться сейчас? А стали проводить торжественные разводы. Невеста одевает свои одежды белые, да. Жених одевает свой черный пиджак, всех приглашают гостей, которые были на свадьбе, все с цветами приходят, с подарками, на лимузинах подъезжают, торжественно разводимся, Потом гуляют торжественно, благодарят друг друга за то, что так все хорошо закончилось. Последний поцелуй. Сумасшествие. И это становится модой, это сейчас модно. Не делайте так. Некрасиво как-то все это.
1: Где это делают?
0: Лучше и не надо. Если вы не знаете, я даже уже пожалел, что я рассказал. Лучше не надо, знаете. Забудьте. Забудьте. Мир веселый. Забудьте. Столько приходится всего увидеть, пока путешествуешь. Забудьте. Бог с ним. Лучше и не знать. Принцип в том, что врач должен лечить больного. Даже если понятно, что по всем признакам ему долго не жить, он все равно его лечит до конца. Этот врач, он должен помнить, что не все в его руках. Есть еще судьба, поэтому иногда здоровые и богатые умирают без видимых причин. Иногда больные и немощные кашляют себе до 140 лет. И он еще 80 лет назад должен был умереть. А он уже всех здоровых пережил давным-давно. Всех здоровых и богатых. Есть еще судьба. Не только наши планы. Не только наш расчет. Что делать? Поэтому, если пропадает наука о семейных взаимоотношениях, то человек не использует возможности материальной любви, чтобы подготовиться к высшим уровням любви, к любви духовной. Образованный человек – это тот, кто понимает, что он добровольно отодвигает любовь вечную ради любви временной, идет на эту человеческую любовь, чтобы подготовиться, чтобы очистить душу, чтобы стать готовым к любви на уровне души. Об этом не говорят, о том, что есть любовь на уровне души. Мы остановились на любви на уровне тела, телесная любовь. Но есть любовь на уровне души, мы это чувствуем, что есть более глубокие уровни любви, и мы должны к ней подготовиться. Разумный человек понимает, что за низшие формы любви нужно чем-то заплатить, некоторыми неприятностями, некоторыми страданиями они приходят, мы за это платим. Это наша добровольная плата, не стоит потом жаловаться, что жить так трудно, мы заплатили за это. Штангист не должен ныть, что у него такая тяжелая штанга. Он сам добровольно ее поднял. Так что не зря нам говорила мама, да? То есть есть эта концепция, что мы сами на это пошли добровольно, понимая, что это не очень высокий тип взаимоотношений. И что мы должны понять? Семейная жизнь легко превращается в ступень на пути достижения цели жизни, на пути достижения высших форм любви, бескорыстной любви, если все члены семьи об этом помнят. Если мы помним, зачем нужна эта ступень, для чего она создана и как ее проходить. Помните, раньше в каждой семье молились перед каждым приемом пищи. Была такая традиция, очень хорошая традиция, чтобы всегда себе об этом напоминать, что есть какая-то высшая цель. Мы не просто так тут поесть все собрались. Семья – это не институт по нахождению пищи и торжественному совместному ее пожиранию. Нет. А семья – это нечто более глубокое, это какая-то ступень. Какая-то ступенька. Есть какие-то другие ступеньки. Мы собрались здесь все вместе не только, чтобы наслаждаться друг другом, а чтобы служить друг другу, научиться служить друг другу. Кому? Как вечной душе. Как нечто более серьезного. На более высокий уровень перейти в моих взаимоотношениях. Это не просто сделать. Мы должны понять, что есть эти вот высшие материи, они присутствуют. Иначе почему мы собираемся и говорим об всем этом? А почему есть эта концепция, братья и сестры? Почему она вообще присутствует? Почему присутствует эта общая система родства? И когда мы эту систему родства понимаем, что она есть, нам и семья становится понятна. Судьба посылает нам наших родных, чтобы мы учились любить, чтобы мы учились о них заботиться. Нам дают кого-то, чтобы мы позаботились. Нам вручена какая-то личность, чтобы мы о ней позаботились. научились правильно проявлять свою любовь. Это не наша собственность. Это тот, кто пришел протестировать чистоту нашего сердца. Это не наша собственность. Это очень строгие проверяющие, которые видят каждый уголок нашего сердца. Каждый уголочек. И скрыть от них ничего не получится. Родные самые лучшие проверяющие. Это лучшие учителя. Они знают все. У них списать невозможно. Обмануть их невозможно. Все видно. Они найдут наш темный уголок и вытащат из него все на свет Божий. И либо мы с этим согласимся, либо мы станем врагами. Это не наша собственность. Родные, близкие не собственность. Это те, кто нам даны для того, чтобы проверить чистоту нашего сердца. Даже если это самые ближние люди, все равно мы видим, что есть некоторые требования друг к другу. Мы немножко требовательны друг к другу. Мы требуем друг от друга чистоты поведения, искренности, правдивости. Да, мы требуем все время друг от друга этого. Есть эта требовательность. Мы не закрываем глаза на поведение друг друга. А в нас заложена эта задача помочь друг другу развить себе качество мудреца, работать над своим сердцем. А пока мы не приближаемся друг к другу, мы милые во всех отношениях, приятные люди, да? Посмотрите на людей, которые далеко от вас сидят. Милые, приятные во всех отношениях люди. Но начните с ним знакомиться. Начните с ним сближаться. Что появится? Требовательность появится. Тут же появится требовательность. Мы тут же начинаем что-то требовать друг от друга. Потому что здесь на любые взаимоотношения социальные, они рассчитаны на то, что я готов меняться. Что я хочу меняться. Что я готов войти под влияние проверяющих, и они будут инспектировать мое сердце. Проверьте мое сердце. Каждое взаимоотношение – это проверка моего сердца. Мы готовы на это или нет? Если мы готовы, мы будем счастливы в любых взаимоотношениях. Ну да, может быть, строгая проверочка нам попала. Ну да, меня, может быть, наизнанку выворачивают каждый день, проверяя полностью все карманы моего сердца. Но это же мне во благо. Я понимаю, зачем устроена эта система. Я не должен, как студент, удивляться. Ничего себе, еще и экзамены будут. Еще и будут экзамены какие-то, еще и будет какая-то проверка. Будут, конечно же, обязательно будут. Вся эта система устроена, чтобы нас проверять. Потому что мы себя проверять не хотим. Как когда я один, я себя проверять не хочу. Я для себя хорош, когда я один. Поэтому судьба посылает нам еще кого-нибудь. Хотя бы соседа. И с соседом начинают выстраиваться взаимоотношения. Да что же он так дверью хлопает? Да что же он так дверью хлопает? И наконец мы не выдерживаем, идем к нему, стучимся, начинаем требовать отношений. И он нам дает отношения. И мы приходим и понимаем, что я просто в животное превратился, пока с ним разговаривал. Я орал, кричал, слюнями брызгал, хотел его разорвать на куски. Я перестал быть человеком. Он мне показал, кто я на самом деле. Любые взаимоотношения, они вытаскивают нашу природу. Вытаскивают нашу природу. И суть культуры состоит в чем? Поймать, как эта природа из меня вылазит, не дать ей вылезти и вытащить ее из своего сердца незаметно и выкинуть на помойку. А не то, что мы превращаемся в политиков. Чем отличается культурный человек от политиков? Культурный человек при общении ловит в себе эти нехорошие все явления, понимает их и потом с ними борется и уничтожает их в своем сердце. Политик, он ловит это в себе и отпускает назад. Просто ведет себя как надо. Улыбается. Просто ведет себя как надо. Поэтому политика такая противная. Потому что не происходит общения. Не происходит обмена, не происходит взаимопомощи. Вы с человеком общаетесь, толк нулевой. И он с вами общается, толк нулевой. Всем противно. Почему? Вся грязь остается в сердце. Так знаете, как неприятно смотреть, когда кто-то не моет, а просто тряпкой елозит, знаете, попа. Увидели такое? Да. И любой человек, он с ума сойдет от этого. Ты мой, нормально, хочется самому взять, вымыть все. Вот то же самое политика, это мы свое сердце елозим, а толку никакого нет. А культура, это я очень благодарен, да, сегодня вытащили из меня все, что только возможно. Я все это увидел, спасибо. Такие дракончики из моего сердца вылазят во время общения. Да как он мог такое сказать? Да еще и обо мне. Да как же так? И они сразу же вылазят. Мы просто мимо человека проходим, он даже не посмотрел на меня, а из меня дракон вылазит. Это почему он на меня не посмотрел? Или он посмотрел, а почему он так на меня посмотрел? И тут же эти дракончики вылазят, эго, жадность, зависть, ненависть, подозрения, все эти сомнения, все это вылазит из меня. Я так могу себя увидеть. Так сколько же пользы нам может принести семья? Где, не покладая рук, 24 часа в сутки наши родные и близкие вытаскивают из нас драконов за хвосты и крутят над нашей головой этих дракончиков. Готовы ли мы к этому? Если готовы, мы готовы к созданию семьи. Если нет, то мы очень сильно удивляемся, а драконы-то откуда? А что ж такое? Мы так не договаривались. Судьба нам посылает родных, чтобы мы научились любить, чтобы мы очистили свое сердце. Любить без чистоты сердца невозможно. И это секрет. Секрет счастья. Как, например, студент. Студент может быть счастливым на первом курсе, если он в результате обучения переходит на второй курс. Он должен видеть, что это ступень. Мать счастлива, когда растет ее ребенок. Она постоянно рисует черточки там, насколько он вырос, на двери, отмечая его рост. Так и в семье. Можно быть счастливым только в том случае, если понимать, что семья – это часть бесконечного развития человека. Это также ступень развития, нужно ее правильно пройти. Надо ясно осознавать, что это за ступень, для чего она предназначена, что должно быть в результате. В трактатах очень интересно говорится, что если семейная жизнь отрегулирована так, что душа постоянно очищается, и мы чувствуем все большую и большую любовь не к телу, а к душе человека, то это очень скоро вызовет ливень бесконечного счастья. Такая очень глубокая цитата. Когда я с каждым днем чувствую, что я больше и больше люблю душу этого человека, а не его тело, тогда очень скоро ливень счастья обрушится на нас. Такая красивая цитата. И человек достигнет духовного совершенства. Это задача. А зачем тогда вообще создавать эти взаимоотношения, если не ожидать настоящего счастья? Мы ожидаем настоящее счастье. Как его получить в семье? С каждым днем чувствовать, что я больше и больше люблю душу этой личности, а не тело. Такой секрет дается. Очень важный секрет. То есть переводится на более высокую платформу. На платформу вечных взаимоотношений. Потому что мы помним, душа вечна по определению. Поэтому если мы переходим на платформу духовной любви, мы переходим на платформу вечной любви. Там и до бескорыстия недалеко, и до углубления недалеко. Помните все эти три фактора настоящей любви? Вообще одно из объяснений слова «любовь» — это направлять других на верный путь развития. Очень хорошее, кстати, объяснение. Очень глубокое объяснение. Попробуйте сейчас выйти на улицу и у людей поспрашивать, что такое любовь. Дай философское определение. Вот одно из определений. Мне это очень нравится определение. Есть много определений, это одно из самых таких вот глубоких. Направлять других на верный путь развития. Очень хорошо звучит. Прямо вот душа радуется. Направлять других на верный путь развития. И, соответственно, что такое ненависть? Обманывать других, показывать неверный путь или вообще не интересоваться, куда мы направляем человека, куда мы развиваемся. Есть ли вообще развитие или это деградация одна сплошная? Так иногда, знаете, в некоторых городах не любят приезжих и специально им неверно указывают направление. А когда они спрашивают, как куда пройти, очень коробит так. Встречались с этим? Так неприятно вообще. Да, не будем называть эти имена в суе, эти города. Да, мы там живем. Но сам принцип, то есть чувствуешь себя очень неприятно от такой ненависти, да, от такой злобы. Тебе неверный путь указали. Кажется, ну прояви ты любовь, покажи, как пройти. И знаете, еще спрашиваешь, сколько время? Часы купи. Ну просто прояви любовь хотя бы чуть-чуть, дай верное направление. Но нет, тут вырывается этот дракон, он вылазит из сердца, кусается. Без знания о цели жизни невозможно любить. Понимаете, в чем суть духовного воспитания? Почему с самого детства, с 10 лет раньше, детей обучали духовному знанию? Почему они изучали простейшие духовные вещи? О вечности души. Почему они это изучали? Потому что без этого любить невозможно. Как они будут любить родителей, жен, мужей, работу, друзей, если они не знают цель жизни? Некуда же направлять. Любовь реализовать невозможно. Как же любить-то? Поэтому никто не любит друг друга. А если любят, то это совсем другое, то, что называется любовь. Совсем другое действие. Не исполняется задача вести за собой или указывать путь. Любовь — это я либо веду за собой к верной цели, либо я указываю путь, как к этой верной цели пройти. Говорится, что как хребет поддерживает тело человека, так и любовь поддерживает ее душу. Любовь поддерживает нашу душу. Без любви жизнь увядает, духовная эволюция прекращается. Мы не знаем, куда идем. Мы по кругу ходим, как белка в колесе. Ужасное состояние бедной белки. Она видит свободу и несется к этой свободе, но целый день несется, но не может никак до этой свободы добежать. Без любви в сердце тело — это просто скелет, обтянутый кожей. Все, нет любви, все, пустой механизм, как машина без водителя. Толку никакого. Поэтому любовь — это тайна жизни, но о любви ничего не говорится. Любовь, как наука, теряется, уходит, исчезает. Это, как мы говорили, потерянная наука. Ее нужно восстанавливать. Может быть, это даже задача нашего поколения. Так как она еще не совсем ушла, эта наука, мы еще понимаем эти вещи. Я же ничего нового-то не рассказываю, вы же заметили. Все вещи-то знакомые, просто система пропала. Нужно все это в систему вернуть. То, что мы оговорили на самой первой лекции, йога разума — это набивание полочек, да? Помните? И на эти полочки нужно все правильно расставить. Вот этим мы сейчас и занимаемся эти 3 дня. То есть мы берем все эти знания, которые немножечко разбежались, и пытаемся их на полке вернуть, как будто эта полка рухнула, и все эти книги перепутались. Мы сейчас должны все это вернуть назад. В любви тайна жизни. Это тайна в том, что истинная любовь, как мы выяснили, это любовь к душе в теле. К душе, которая находится в теле. А не просто к телу, в этом секрет. И этому учили с самого детства, видеть душу в теле. Видеть ее. Тело в любом случае умрет, и нам придется расстаться, ничего с этим не сделаешь. Души не умирают, поэтому любовь к душе может продолжаться вечно. Вечно. И это основа любви. А потом уже приходит быт. Уже на основе этих высших понятий можем говорить о быте. Обратимся к быту, к веселому. В семье есть некоторые тонкости. Система взаимоотношений между мужчиной и женщиной несет в себе некоторые обязательства, правила, обязательства, законы, требования. И мы сейчас должны это выяснить. Очень простые вещи. Мы должны также понять одну простую вещь. Когда мы говорим о телах, много говорить не надо. Нужно понять законы, по которым эти тела действуют. Больше нужно говорить о душе человека. В телах нужно понять просто их функции, как они действуют. Этого будет достаточно. Ошибка в том, что сейчас слишком много на тело, а концентрация дается. И люди сходят с ума, слишком много телесного. Так как это временное, поэтому это временное сводит нас с ума. Нужно думать о вечном, о настоящем. Поэтому очень простые вещи сегодня выясним, которые будут нам вполне достаточны для установления хороших взаимоотношений. мы поймем разницу между мужчиной и женщиной. Очень простую разницу, она будет нам понятна. Мужчина, кто такой мужчина? Это тот, кто создает границы. Очень простая вещь, так описывается в трактатах. Мужчина — это создающий границы. А женщина — это та, кто эти границы заполняет. Заполняющая границы. Очень просто понять. По этому принципу, кстати, весь мир устроен. Бог, как Отец, Он создает границы этого мира и помещает нас в эти рамки, а мы их заполняем своими желаниями, своими мечтами, надеждами. Так что, оглянувшись вокруг, можно увидеть наши желания, чем мы этот мир заполнили. Как это происходит? Мужчина, например, покупает квартиру, а женщина что делает? Наполняет ее мебелью. Наполняет ее, набивает, набивает, набивает, пока места свободного не останется. Это ее задача. Он создает границы, она эти границы наполняет. Мужчина покупает шкаф, что делает женщина? Она его набивает. Не должно быть пустого места ни в одном шкафу. Если в шкафу есть пустое место, это да, нехороший шкаф. Надо идти и стараться его набить доверху. Только тогда можно спать спокойно. Правильно же, да, женщина? Правильно. Так и должно быть. Конечно, да. Мужчина покупает кухонный гарнитур, женщина наполняет его посудой. Правильно? Должно что-то стоять, хоть что-нибудь. Поэтому если посуды мало, она расставляется по всей плоскости того, что есть. Так, грубо говоря, мужчина — это пирожок, а женщина — это начинка этого пирожка. Мужчина — это кошелек, а женщина что? Это деньги в этом кошельке. Поэтому она, кстати, их все время своими считает. Одним словом, женщина наполняет пустую жизнь мужчины. И эти отличия надо уметь учитывать, чтобы избегать конфликтов и недопониманий. Мужчина должен понимать, что рано успокаиваться, после того, как он что-то купил, какие-то границы, а квартиру, шкаф, кухонный гарнитур. Нет, с этого все только начинается. Женщина ему это объясняет. Мало. С этого все только начинается, только начало. Есть всегда... А границы есть всегда то, что нужно наполнять. Мало взять, говорится, в жены девушку, нужно еще наполнить ее мир. Наполнить ее, исполнить все ее потребности, столько желаний. А женщина должна понимать, что мужчина, когда устанавливает границы, тут же успокаивается, все. Вот тебе границы, делай, что хочешь. Такова природа. Поэтому мужчина должен понимать, что она все время будет заполнять эту пустоту, а женщина должна понимать, что мужчина будет всегда успокаиваться. А когда границы обведены, с этим придется жить. Он будет думать, что свои обязанности выполнил. Поэтому ей надо заранее подумать, как она будет наполнять. Поэтому раньше даже приданное давали иногда, на всякий случай, на первое время. Да, мужчина думает, что он что-то купил, его миссия выполнена. Нет, тот же самый шкаф, это просто границы. Границы того, что еще надо купить. И пока эти границы не забиты до отказа, пока в них может вместиться хотя бы еще одна тряпочка, миссия не закончена. И это сама философия жизни. Пока у живого существа в этом материальном мире есть хотя бы одно материальное желание, миссия этого мира не выполнена. И ему придется снова и снова рождаться здесь, чтобы продолжать исполнять свои желания. Мы рождаемся уже с желаниями. Уже есть сознание. Уже чего-то хочется, чего-то не хочется. Эта личность проявляется. Личность растет на наших глазах. Мы пытаемся что-то вложить в эту личность. Она по своему плану растет. Свой план начинает осуществлять. На какой-то момент вообще полностью отходит, начинает идти по своему пути. Есть эти желания, мы их просто продолжаем исполнять. Границы материального мира созданы для исполнения материальных желаний. Очень просто. Есть духовный мир. Границы духовного мира созданы для исполнения духовных желаний. Соответственно, если мы меняем свои желания с материальных на духовные, мы меняем мир восприятия. Мы начинаем другой мир видеть. мы начинаем жить в другом мире. Мы живем в том мире, какие у нас желания. Если наши желания материальны, мы живем в материальном мире. Желания меняются, мы оказываемся тут же в духовном мире. Это называется состояние святости. Когда у человека есть духовные желания, то он вдруг оказывается в самом центре духовной реальности. Начинает видеть духовный мир. Еще немножко о любви, если сказать. Вот трактат дается еще одно определение любви. Говорится, любовь — это готовность быть верным и исполнять свой долг пожизненно. То есть буквально говорится, что любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь, а жизнь — это любовь. То есть любовь — это пожизненный тип взаимоотношений. И в принципе нам об этом раньше напоминали, да? Что в счастье и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности, да? Вам быть вместе, обещаем быть вместе. Об этом напоминалось. Любовь основана на принципе долга. Муж и жена должны быть верны друг другу, мы это понимаем. Семья, что такое семья в этом случае, сейчас будет понятно. Семья — это переход с уровня желаний на уровень долга. Пока мы общаемся на уровне желаний, это еще не семья. Это очень веселые взаимоотношения. Как это, гражданский брак называется? Очень странное явление. Семья рождается тогда, когда появляется долг. Семья — это переход на уровень долга, на более высокий уровень мировосприятия. Мать не может сказать, что сегодня она не приготовила завтрак своим детям. Не может сказать. Что, я вам должна, что ли? Должна. Потому что это уже семья. А семья на уровне долга, она уже не может за своими чувствами идти. Уже твои чувства никому не важны. Долг на первом месте. Совсем другой уровень. Это уровень более глубокого отношения к жизни. Уровень высочайшей ответственности. И эта ответственность не только за верность друг другу или за ежедневное приготовление завтрака, как мы выяснили. Это ответственность и за то, чтобы все члены семьи духовно развивались. Тут уже вторая часть, да, вот этого определения на любви возникает. Это и за это ответственность. Чтобы все медленно, но верно шли к счастью, к пониманию счастья, к пониманию цели жизни. Одним словом, как мы выяснили, семья — это не просто совместная еда, это еще и совместное развитие. Хотя сейчас уже есть-то вместе перестали. А раньше хоть кушали вместе, были круглые столы, все ждали, когда все придут, кушали. О чем-то говорили. Чем мы делимся? Помните, мы говорили об этом? Чем мы делимся, ну, когда мы встречаемся? Это время, что мы вместе кушаем, это время, чтобы поделиться. Чем мы делимся? Нечем делиться. Но это то самое время, когда мы могли бы помочь друг другу. Что-то интересное рассказать. Говорится, что во время еды, ну, когда мы кушаем вместе, нужно рассказывать только возвышенные вещи. Никогда нельзя о чем-то плохом рассказывать. Пищеварение становится. Это навлекать болезни на своих родных. Но когда человек кушает, ему о чем-то плохом говорить. Ругать его, критиковать, какие-то ужасы рассказывать. А смотреть какую-нибудь передачу про то, как всех убили. А потом нашли и опять убили. Нет. Когда все вместе собираются, те, кто любят друг друга, они всегда кушают, да, это некоторый обмен любовью. И они делятся высоким. Говорится, ну, во время еды нужно о высоком говорить. О чем нам сказать во время еды? И человек роется в своей голове, ох, о хорошем нечего сказать. Поэтому о чем будем говорить? А что увидели? А что мы увидели? Всякую гадость. Всякую ерунду. И так все болеют. Это, кстати, одна из тонких причин, почему мы стали так потихонечку свой срок жизни сокращать. Потому что главный процесс жизни — это пищеварение, да? Все знают. Главный процесс, а главный закон у хорошего пищеварения — это переваривать все в хорошем настроении. Переваривать все в хорошем настроении мы можем только тогда, когда у нас во время приема пищи хорошее настроение. Его должен кто-то создавать. Или мы его создаем друг другу, это настроение. Либо его у нас нет. Поэтому так вот, если грубо говорить, на начинаются проблемы, даже и со здоровьем. Но не об этом сегодня речь. Поэтому семья – это система, которая создает некоторые долги. Это не просто долги перед банком, это еще долги друг перед другом. Долг на санскрите называется кармой. Долг переводится как... С санскрита карма переводится как долг. И откуда она возникает в семейной жизни? Мужчина и женщина наслаждаются друг другом. И это значит, что они становятся должны друг другу. Так если я хочу пойти в кинотеатр и посмотреть какой-то фильм интересный, я должен купить входной билет, я должен за это заплатить. Так и в семейной жизни мы наслаждаемся друг другом какое-то время, но должны за это заплатить, и этой платой будет бескорыстная забота. Когда я бескорыстно забочусь о ком-то. Мы должны что-то делать друг для друга бескорыстно, ничего не ожидая. И это будет аннулировать хотя бы наши долги друг перед другом. Хотя бы это. Аннулировать нашу карму. Иначе, как мы выяснили, нам опять придется заново рождаться, заново встречаться, заново снова создавать семью, заново узнавать друг друга. Мы-то думаем, что мы первый раз полюбили друг друга. Нет, это очередной раз, когда мы полюбили друг друга. И потом мы очень быстро его узнаем. Примерно через месяц после свадьбы мы узнаем, что-то подозрительно как-то. Уж больно все знакомо. Не может быть так все. Что-то очень все знакомо, до боли все знакомо. Мы уже встречались в своих прошлых жизнях. Продолжаем отдавать долги, не можем никак отдать. А не можем перейти на уровень бескорыстия, как мы выясняли, да? На уровень бескорыстной любви. Если я просто хочу наслаждаться этим миром, наслаждаться противоположным полом, наслаждаться чем угодно и не делать ничего бескорыстно взамен, рано или поздно у меня начнутся проблемы. Так как я попаду в эту долговую зависимость. Я только получаю, ничего не отдаю. Так нельзя действовать. Такое состояние сознания называется эгоистичным. Поэтому мало наслаждаться друг другом, надо еще знать, как служить друг другу. Как заботиться друг о друге. Как делать что-то друг для друга. Это вот целая наука, как мы говорили. Наука бескорыстия. Иначе вот эта накопившаяся карма семьи может быстро привести к расставанию. Мы слишком много становимся должны друг другу. И семья разваливается.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Есть такое понятие на санскрите, как артха и анартха. Артха – это следствие дхармы. Дхарма – это праведная деятельность. Дхарма означает также законы Бога и одно из имен Бога. Таким образом, праведность исходит из Бога. А анартха исходит из адхармы. Адхарма означает, что человек действует согласно своей прихоти, своим личным интересам. Это называется адхарма и порождает анартху. То есть нежелательные вещи какие-то. То, что мы называем недостатками в человеке, дурными привычками или часто называем злом. Это называется анартха. И эта анартха, она воплощается. Так же, как артха может воплотиться в определенных качествах, в определенных комбинациях. Также и анартха воплощается. Воплощается, становится как бы природой. Вот этой темной природой, с которой мы имеем дело и сознаем ее время от времени. Обычный человек сознает эту темную природу, когда приходит наказание, реакция за его поступки. Но, как правило, в процессе своей деятельности он не различает, что артха, что анартха, что дхарма, что адхарма. Почему? Потому что он утрачивает разум вследствие самой греховной деятельности. Если человек думает, что он достаточно чист, ну, достаточно порядочный, нормальный человек, это означает, что он еще не развил свой разум, не очистил разум. Потому что любой человек имеет очень темную греховную природу и имеет риск деградировать. Это относится к каждому человеку. И также любой человек имеет очень светлую природу и имеет все шансы очиститься и возвыситься. И если он не различает эти две вещи, то он не сможет выбрать какое-то правильное направление. Его жизнь будет хаотична, или, как говорят, бессмысленна, неупорядочена, неуравновешена. То есть он сам не знает, какой результат придет к нему завтра или послезавтра, или через 10 лет. Он просто живет и ждет, когда же будет лучше в его жизни, когда же счастье улыбнется ему. Сам он не понимает, как достигать совершенства, как достигать счастья, не говоря уже о том, чтобы сделать счастливыми других людей. Он даже себя не способен сделать счастливым. Это запутанная природа. И на первый взгляд она кажется очень сложной. Вот эта темная сторона смешивается со светлой стороной. И кажется, что очень сложно это различить на самом деле, распутать. Но это лишь кажется. Например, если грязь смешивается с водой, вода становится мутная. И на самом деле трудно различить, где вода, где грязь. Кажется, что это одна субстанция. Очень сложно разделить. Но если вода отстоится, то без всяких усилий человек увидит, вот прозрачная вода, а вот осадок. Осадок — это не часть даже воды, это не составляющая воды, это просто чужеродная примесь. То есть это не мои качества, но в этом состоянии ума приходит ясность разума, ясное, четкое понимание, что такое «я», что такое «душа». Душа не может быть на самом деле грязной, как и вода не может быть грязной. И грех — это некоторая примесь материи.

0: пример святых – это, по сути дела, самый чистый, совершенный образ вот такого брахмана или интеллектуала. То есть человек, который не просто в теории познал, как надо жить, а уже на практике в качестве своего примера воплощает это. Поэтому очень благотворно для людей – идти за такими людьми, слушать их, видеть пример их жизни. Просто само присутствие таких людей в нашем обществе, оно, по сути дела, спасает нас от деградации. Да, вот пока на Земле есть такие люди, с нами более или менее будет все в порядке.
1: Это радует.
0: И понятно, что таких людей немного. Если говорить,
1: с каждым разом их становится все меньше и меньше.
0: По крайней мере, в ближайшие 10 тысяч лет шастры говорят нам, что мы имеем шансы жить в обществе таких людей.
1: Угу.
0: Но нужно быть реалистом, лучшего всегда мало, да, в обществе. То есть любая категория объектов или субъектов, она имеет некую пирамидальную такую структуру. То есть самого хорошего мало. На вершине только один угол. Основание, оно всегда шире, да, чем вершина.
1: Uh-huh.
0: Поэтому вот эта социальная лестница, она, по сути дела, тоже представляет из себя некую пирамиду. То есть если говорить примерно в процентном отношении, то людей, относящихся к категории интеллектуалов, вот в чистом виде, о которых мы говорим, их может быть считанные проценты. То есть голова общества. То есть их, таких людей не должно быть, собственно, много. То есть это где-то порядка 1, может быть, процента в обществе.
1: От всего населения?
0: Да. То есть людей, которые относятся к категории управляющих, их может быть несколько процентов. И людей бизнес-класса, то есть их может быть порядка 20%.
1: Все остальное, все остальное это
0: население,
1: класс рабочих.
0: Это класс служащих, да, и рабочих. То есть люди, которые, собственно, являются
1: Теперь-то я, извините,
0: телом,
1: вас
0: Господь.
1: Перебиваю. Теперь-то я понимаю, почему так происходит в школах. В школах нас учат, в институтах быть хорошими служащими.
0: Да, по сути дела, современная система образования, она обслуживает вот это вот технократическое общество, общество, которое двигается, опираясь на определенную идеологию.
1: Угу.
0: То есть это идеология материального процветания. Что интересно, в школе нас учат именно знанию материальному.
1: Uh-huh.
0: То есть вот тот материал, который, допустим, мы сейчас обсуждаем, он скорее относится к категории духовного знания или знания, которое бросает некий духовный взгляд, но на материальную реальность.
1: Uh-huh.
0: Потому что эта система, система Варнашама, как ее называют на санскрите, она дана, по сути дела, самим Богом. То есть сам Господь в Бхагавад-гите говорит об этом. Чатур Варням, что означает четыре варны, Майя Сриштам. То есть это его идея, его энергия. То есть это авторитетно, другими словами. Это не чья-то выдумка. И можно видеть то, что является естественным, то, что дано Богом, оно, по сути дела, неискоренимо.
1: Угу.
0: Вот если посмотреть на природу вещей, то, что является вечным, оно присутствует в разные эпохи, в тех или иных вариациях. И даже если взять, как мы уже говорили, современное общество, то эта структура естественным образом присутствует. Пусть она осквернена, может быть, современной культурой, какими-то отклонениями, какими-то, может быть, запретными желаниями, но так или иначе природа берет свое.
1: И все не могут быть мудрецами и правителями.
0: Да, то есть нужно понимать, что место наверху...
1: А очень хочется.
0: Очень хочется, да. И чем интересна вот эта вот структура общества, что в ней отсутствует зависть как таковая.
1: В правильно построенном обществе.
0: Да, к более вышестоящим, угу, как бы людям отсутствует чувство зависти. Это позволяет сохранить некую гармонию в обществе. То есть, другими словами, общество, оно опиралось на культуру семьи. То есть, в целом, все общество рассматривалось как большая семья, где кто-то играл роль старших, да? То есть представители высших сословий, угу, по сути дела, защищали всех остальных. То есть брахманы защищали посредством знания и духовности, религиозности. Они защищали людей от греха, от страха смерти.
1: Угу.
0: Они давали им какую-то надежду на то, что их ожидает светлое будущее. А правители, они, по сути дела, были руками общества, да, то есть они притворяли все это на практике. То есть если брахманы говорили, как надо делать, то кшатрии это делали.

существует большая опасность, на самом деле, от знания, которое используется нескрупулезно людьми, которые не квалифицированы к тому, чтобы это делать. Есть два типа неквалифицированных людей в сфере астрологии. Одна группа – это неквалифицированные астрологи. Их, к счастью, они, к счастью, в меньшинстве, но их становится все больше и больше. Это происходит благодаря современным технологиям и, главным образом, интернету. И вторая категория – это неквалифицированные кверенты, то есть люди, которые не имеют качеств для того, чтобы задавать вопросы по астрологии. С первой категории немножко кажется проще, потому что есть книги, есть достаточно уже хороших переводов, причем изначальных ведических трудов по астрологии, таких как, например, Парашара Хорешастра, Пала Дипика, да, и так далее. Есть таблицы, есть схемы, есть курсы. Один из курсов, вот благодаря Олегу Игнатьевичу, мне удалось прочитать на Аюрведа радио, и вы его слушали наверняка и слушаете. Вот поэтому основы, технические основы, информативные основы астрологии, они доступны. Но вещь, которая называется этикой астрологии, остается до сих пор терра инкогнита, то есть совершенно неизведанной землей. А на самом деле одно без другого, оно достаточно опасно. То есть если не учитывать этику астролога и не учитывать ее принципы, то эффект от предсказания или интерпретации карты может быть не только позитивным или успешным, но он может быть более разрушительным, чем если бы человек не обратился к астрологу. Медицина знает такой феномен, как ятрогенный невроз. Кто-нибудь знаком с этим термином, да? Ятрогенный невроз. Это невроз, поправьте меня, специалисты, это невроз, возникающий на основе диагноза. Да? Человек слышит диагноз или просто открывает медицинскую энциклопедию. Сейчас вы уже открываете Google, набираете в нем, да, ключевое слово и потом в ужасе проводите у компьютера несколько часов. То же самый эффект может иметь место, своего рода ятрогенный невроз, причем более страшной силы, более длительной силы, если вы оказались в руках или, не знаю, в офисе неквалифицированного астролога, или вы сами себе составили гороскоп и занимаетесь самолечением, да, то есть сами интерпретируете свою карту. Последствия могут быть довольно печальные для вашего эмоционального, как минимум, может быть, даже психического состояния, потому что защититься от этого знания достаточно трудно. Почему? Так же, как и от медицинского знания. Вы имеете маленькие симптомы, какие-то симптомы, и набрав эти симптомы, описание их в компьютере или открыв энциклопедию медицинскую, вы читаете целый список, что с вами может быть. По принципу, у моей бабушки тоже все так начиналось, да? То же самое происходит, когда вы берете одну планетную позицию, например, Сади-Сати. Кто знает, что значит Сади-Сати? Это прохождение Сатурна через транзитом через лунный знак, через тот знак, где у вас находится Луна. Длится он 7,5 лет, и цикл его около 20 с лишним лет. Повторяющийся цикл, каждые 27, по-моему, лет. Поправьте меня. Итак, человек слышит Сади-Сати. Дальше он берет книгу Роберта Свобода, которая называется «Величие Сатурна». Так, это труд, который совершенно не диагностическую имеет назначение, то есть он не предназначен для того, чтобы вы поняли, что с вами будет в Сади-Сати, как вы подумали, прочитав ее. Это книга, описывающая историю царей, историю великих, даже святых, которые столкнулись с таким влиянием, планетным влиянием, суровым влиянием планеты Сатурн. И люди, когда читают, у них начинается очень большое, их ум приходит в огромное беспокойство. Самых важных вещей они не замечают в этой книге, и они даже не понимают, для чего написана эта книга.

Тебе и Бог, Рабе Мамон.

Какое самое труднообуздаемое чувство? Язык, вкус. Говорится, если вы язык обуздаете, все пять автоматически начнут обуздываться. То есть не нужно будет прилагать усилия. Язык. Самое такое чувствительное, ну и труднообуздываемое чувство. Как его обуздать, язык, можно? Питанием и? Речь. Контроль речи, да. Что он за это отвечает? Если вы вот эти две вещи контролируете, то есть культивируете постоянно, в какой-то момент вы будете чувствовать, что другие четыре чувства ослабевают. То есть вы легко их под контроль берете. Например, мужчины уже не засматриваются на женщин, потому что это самая сильная ловушка в материальном мире, это противоположный пол. То есть вы уже спокойно, проходит женщина, вы можете посмотреть и тут же отвернуться. То есть не надо сопровождать ее. Контроль, зрение. Зрение под контроль взяли. Чем? Чем берется зрение? Чем? Какой силой? Разумом. Разум берет, отодвигает. Ум говорит, хочу смотреть. Разум говорит, не надо смотреть. Ум говорит, ну все равно хочу. Если разум слабый, человек продолжит смотреть. Все, разум замолчал. Если разум сильный, он один раз скажет, не смотри, потому что это чья-то жена. И все понятно станет человеку, какой смысл смотреть. Эта женщина кому-то принадлежит. Это чья-то мать, чья-то дочка, да, чья-то сестра. Она уже принадлежит кому-то, какой смысл смотреть. Все, это контроль зрения. И так любое чувство можете самостоятельно разобрать. Слух. Не нужно слушать какие-то разговоры бесполезные. Особенно люди, если с вами общаются, чувствуете, что вот просто вот пустое созрисание воздуха, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот все. Все, вы сразу можете под контроль это чувство взять и с сильным разумом человеку мягко очень, в мягкой форме, ну, перевести разговор в полезные, на полезные какие-то темы. Это вы будете прям остро ощущать. Это значит, вы взяли под контроль чувство слуха. Но если вы потакаете, сопровождаете, вдохновляете человека, вот поддерживать эту пустую болтовню, это значит, чувство слуха, оно не подконтрольное. Но оно очень опасное, если оно не подконтрольное, потому что звук – это самая тонкая субстанция, она проникает просто, то есть этот звук проникает в наше сознание, меняет его кардинально просто. В священных писаниях говорится, если в ваши ушные раковины не вползает святое имя Бога или деяние Бога, то эти ушные раковины подобны змеиным норам. Туда вползут змеи и разрушат все внутри просто. Змеи – это другой звук. То есть это политика, экономика, там, ну вот это пустая болтовня, скажем так. Может входить сюда просто и разрушать потом наше сознание.

5 лет не могла пара зачать ребенка, обратились к своему духовному наставнику, который специально для того, чтобы можно было давать благословение, ну, можно сказать специально, он не ставил это целью, он вообще не имеет детей, он не имеет семьи. Почему? Потому что все его усилия направлены на то, чтобы люди становились счастливы. И он сказал: не едьте никуда, я вас благословляю, пусть у вас будет ребенок. И он был, несмотря на несовместимость абсолютно. И даже определенные планеты в гороскопе девушки, мало того, что они несовместимы, в гороскопе жены были серьезные проблемы в том, чтобы подозревать. Еще один пример. Женщина, имевшая духовного учителя, она сказала, что 7 лет депрессия ходила после моего прогноза. Она позвонила мне и сказала: я знал, что она беременна. Она говорит: вы знаете, что я жду ребенка? Я говорю: я знаю, что вы ждете ребенка. У меня 5-й месяц, и я была у врача, и они сказали, что плод неподвижен, он умер. По всем их УЗИ, ШМУЗИ и другим чудесным техническим достижениям современной цивилизации, он умер. У вас выбор – умереть вместе с ним, потому что тело начнет разлагаться и пойдут процессы. Так? Второе – мы вычищаем плод, то есть фактически. Да? Тоже, может, женщина представляет себе лучше, чем мужчины, что это такое на 5-м месяце. Так. Что мне делать? Самое ужасное, что в ее карте были все показания к этому. Она родила первого ребенка, и зона первый ребенок, 5-й дом не были затронуты. Но зона второй ребенок, это 7-й дом в карте, были самым неприятным образом поражены. То есть все, что астрологи могут сейчас представить про 7-й дом, все это и было. Связь с домом смерти была. Слабая планета в доме второго ребенка была, и не просто слабая планета, а Юпитер, покровитель детей, в полном падении в Козероге. То есть хрестоматийный пример того, что сказали врачи, понимаете? Вот это, если есть моменты, когда астролог больше не хочет заниматься астрологией, вот они вот такие, понимаете? Но поскольку мы оба были заняты в одной духовной практике, поскольку я знал, что у нее есть духовный учитель, который и есть вот этот человек здесь. Я не стал повторять свой этот прогноз абсолютно. Я сказал, что просто, ну, если есть у меня какая-то сила молитвы, сколько-то я могу молиться, но я буду молиться. Я больше ничего, я не знал, что сказать. И в этот день, это странно, это тоже, это не свойственно мне, это просто был определенный подарок, видимо. Я провел в молитве 8 часов, не переставая, просто 8 часов, не переставая, повторяя имена Бога. Для некоторых людей это практика ежедневная. Есть люди, которые ежедневно так делают. По 6-8 часов проводят молитвы. Для меня это был подвиг Гастелло. Девочке сейчас 12 лет. Это не моя заслуга. То есть я ни в коем случае не об... Но полное противоречие, полный антитезис. Не только прогнозу астролога, но еще и точному диагнозу целому консилиуму врачей, которые сказали однозначно, у вас только один выбор. Или мы удаляем плод, или вы умираете в процессе, так сказать, вместе с ним. Он уже мертв. В карте он мертв. На УЗИ он мертв. Там Доплер, он мертв. 12 лет, фотографии в интернете стоит. Мама, папа и она с братом в Индии. 12 лет девчонки, красавица. Полна здоровья. Поэтому чьими это силами делалось, остается только догадываться. Но догадаться нетрудно, я думаю. Догадаться нетрудно. То есть вот что такое покровительство святых, дружба со святыми и покровительство духовного.

Jai Jagadisha Hare.

что такое культура? Во всех учебниках по культурологии приводится такое определение, что культура – это система традиций и обрядов данного общества, которые предназначены для возвышения общества на более высокий, как бы, уровень, для того, чтобы выделить общество людей из общества животных. И с духовной точки зрения можно сказать, что культура предназначена для того, чтобы сделать человека счастливым, чтобы помочь ему преодолеть все проблемы и несчастья материальной жизни. Если мы постараемся проанализировать это понятие, культура имеет как бы две стороны. Внешняя культура – это этикет, то есть правила взаимоотношений, и внутренняя сторона, как бы смысловая. И внутренняя сторона более важна. Внешняя сторона, этикет, это есть также в обычной традиции, там, как надо здороваться, как кланяться, уважать старших, в какой руке держать вилку, в какой ложку. Это, в общем-то, более-менее как бы внешняя поверхностная сторона. Для нас более важна внутренняя сторона, то есть смысл и цель. И цель, предназначение культуры существенно отличается от того, является ли это культурой западного общества, материалистического, или духовного общества, построенного на духовных традициях. Ну и в частности мы будем с вами рассматривать ведическое общество, потому что предписания ведического общества даны очень подробно, с исчерпывающей полнотой. Существует множество книг, и многие из них переведены на русский язык, например, «Ману Самхита», «Законы Ману». Вот. И эта вещь достаточно известная, и это, для нас это важно, это позволяет нам делать определенные выводы в отношении нашей реальной жизни. Как нам правильно жить, каким следовать принципам для того, чтобы прогрессировать, не деградировать. Так вот, в случае западной культуры, в основе которой лежат какие-то материалистические ценности, материалистические идеалы, предназначение в том, чтобы дать человеку наибольшие чувственные наслаждения. И в основном это четыре типа наслаждений: еда, сон, секс и оборона. То есть как можно вкуснее есть, как можно больше спать, больше заниматься сексом и обороняться, защищаться, чтобы поддерживать как бы свой статус счастливой материальной жизни. В основе духовной культуры лежат иные ценности, потому что само, собственно, назначение духовного знания, духовной культуры в том, чтобы возвысить человека с духовной точки зрения, чтобы поднять его на более высокий уровень сознания, чтобы сделать человека более мудрым, понимающим духовный смысл жизни. И согласно ведам, как, впрочем, и другим писаниям, смысл жизни не в том, чтобы просто извлечь из жизни максимальное чувство наслаждения, потому что эти наслаждения приходящие, они рано или поздно закончатся, и уж, по крайней мере, они закончатся со смертью нашего материального тела, а мы должны понять свою истинную духовную природу. Мы должны понять предназначение человеческой жизни, что такое человек, что такое человеческая жизнь, что нас ждет после смерти, закончится ли все, или, может быть, есть какое-то иное бытие после окончания материального тела. И если ответ положительный, если действительно жизнь вечна, как говорится в священных писаниях, то мы должны поставить вопрос о том, как нам жить, как нам готовить.

0: Вопрос по поводу не совсем готового полноценного вегетарианства. Да, требуется постепенный переход. Каким образом питаться в этот период переходный? Да, действительно, такой период существует, потому как Олег Геннадьевич, он рекомендует постепенно переходить. То есть не нужно там, если человек узнает о преимуществах, допустим, вегетарианства, да, то не нужно слишком резко это принимать, там, с завтрашнего дня с 9:00 я ничего не употребляю. Это может быть при том, что, да, человек, например, там, всю жизнь, там, 30-40 лет употреблял определенную пищу, определенный рацион у него был, и с завтрашнего дня там все прекратить, это, ну, мало кому под силу, с одной стороны, в наше время, а с другой стороны, это достаточно тяжело для психики, тяжело для организма. Поэтому действительно существует целый ряд продуктов, которые помогают так называемый переходной период. Да? Это можно что посоветовать? Это в первую очередь нужно увеличить в рационе кисломолочные продукты в целом. А в частности, как я уже говорил, это творог, сыр. Также можно использовать продукты из сои, различные соевые продукты. Сейчас их достаточно большой выбор, можно их использовать. Вкратце того, что можно сказать по поводу переходного периода. Потом, может ли меняться вкус и запах пищи в зависимости от питания? Да, безусловно. Если человек... Ну, это как бы такое достаточно субъективное восприятие. У каждого человека есть свое, ну, как бы, как говорится, пословица есть, да, а на вкус и цвет товарища нет, да?
1: Это верно.
0: Вот, поэтому одному человеку может что-то одно нравиться, другому другое. Но даже один и тот же человек, если он каким-то образом, да, меняет свое питание, если он переходит с обычного питания на вегетарианское, безусловно, вкусы и запахи пищи, они будут приобретать другие оттенки. Это факт, потому что человек, переходящий на вегетарианство, это, ну, считается более, согласно ведическому знанию, более чистое питание. И таким образом человек очищается на тонком плане, и восприятие в целом, чувство у него утончает.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Изначально была одна культура, ведическая культура. Но по мере того, как желания отличались, цивилизации пошли в разных направлениях, это все стало меняться, приобретать разное лицо. И вот 5000 лет назад Вьясадева записал Веды. Полный объем всего вселенское знание. Это был аватар. Его еще называют в переводе на наш язык литературная инкарнация Бога. Потому что обычный человек не мог записать объем таких знаний. Ну, посмотрите сами, что такое Веды. И у них сам написано, кто их записал и как записал. Потому что записать такой объем и такую информацию было непросто. Дело в том, что все это, знания, эти тексты, передавалось при помощи контакта определенного, транса. Миллионы шлок. Представьте себе. Вьясадева, он знал, что он может это все надиктовать в трансе, он не может писать в трансе. Потому что информацию слишком быстро. Нужен был писец, чтобы это все, знаете, еще записать. Чисто вот физически нужно было осуществить, зафиксировать пером. Но Вьясадева, поскольку он был инкарнацией, он мог быть в трансе, и в этом трансе он мог получить, за секунду мог получить, знаете, мега-мега-мега-мега-мега-мега-байт информации. То есть в этом состоянии информация идет в огромном количестве. Это все нужно было записать. Если вы прочитаете Веды, но на это вы не успеете за одну жизнь прочитать Веды. И они были записаны за один раз, тем не менее, написаны в самих Ведах. Как? Он обратился к помощи высших сил. И один из представителей высших сил, один из девов, не из дива, а из дева, это дев был, он согласился записать с одним условием. Я, говорит, обладаю такой ситхой способностью. Я могу записывать со скоростью практически мысли. Если ты будешь надиктовывать, я успею. Без ошибок. Но только в одном случае я имею эту способность. Если я буду понимать все, что ты говоришь. Поэтому если я что-то не буду понимать, я буду думать. Если так и не пойму, брошу. Писать не буду. Мне должно быть все понятно. Потому что в этом случае писать не смогу. Я слышу какие-то ошибки. Это понятно. Если мы говорим то, что не понимаем, будет куча ошибок. Если пишем, что не понимаем, будет куча ошибок. Это понятно. И Вьясадева согласился. Но Вьясадева все же был как бы в человеческом теле, а Дев был в другом теле, с другого измерения существо. Поэтому Вьясадева все же уставал в человеческом теле, потому что круглые сутки нужно было произносить тексты, хотя и в трансе. И вот тогда, чтобы отдохнуть, Вьясадева произносит иногда очень сложные стихи. Если вы читаете все эти вот веды, иногда все ясно, иногда... Нужно просто, знаете, вот сидеть и голову ломать, как это все понять. Сверхинформация идет. Это он для Дева говорил. Потому что ему нужно было понять время. Кто задумывался, потом Вьясадева ложился спать и отдыхал. Что-то ел, делал омовение, потом снова этот Дев, все ясно, писал, и Вьясадева подключался снова. Вот так он регулировал свою деятельность таким образом. Написано в Ведах. Вот процесс.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего – это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке – это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Сейчас очень много появилось астрологов, очень много есть людей, которые занимаются гаданием и различными видами предсказаний. И нельзя сказать, что это плохие люди или что это хорошие специалисты. Есть разные. И практически хиромантия сейчас в России набирает популярность и возвращает свою былую славу. Прежде чем изучать эту науку, я хочу вам рассказать о смысле астрологии, зачем вообще она нужна, а также о ее истории. Итак, слово «астрология» – это греческий вариант, а астрология на санскрите называется «джьотиш-шастра». Вы, наверное, уже знаете, что это такое «джьотиш-шастра», наверняка уже слышали. «Джьотиш» с санскрита переводится «светило», а «шастра» означает «знание». Итак, с материалистичной точки зрения, сегодня Индию нельзя отнести к богатым странам, но она имеет чрезвычайно богатое культурное наследие. Глубина некоторых аспектов древнего знания Индии, особенно астрологии, просто изумляет. Это великая страна, которая сохранила те ведические принципы. К сожалению, сейчас нельзя Индию назвать ведической страной. Она потихонечку тоже уже деградирует, как и все в этом материальном мире. Тем более на дворе стоит Кали-юга. И нужно понять следующее. Чем отличается ведическая астрология от обыкновенной астрологии или современной астрологии? Ведическая астрология берет свои корни из древних писаний, такие как Бригу-шастры, такие как Джьотиш-шастры. И современные Индии сохранились еще такие древние школы. Нужно понять, что само слово «индийское», оно не имеет под собой никакого основания, потому что сами индусы себя не называют индийцами. Некогда мусульмане, которые жили за рекой Синдху или Инд, называли людей, которые живут за этой рекой, индусами. Поэтому это неправильное название. Люди, которые живут за рекой Инд, называют себя барати, то есть люди, живущие на земле Бараты. И большинство индийцев известно сегодня такая наука, как индийская астрология. Но на самом деле она описана в санскрите. И в литературе есть описание подробное, переведено современный язык, в том числе на английский, на русский есть, и на другие языки мира. Итак, наиболее распространенные духовные культуры известны именем того мудреца, который распространил это знание. Так вот, Бригу-шастра была названа в честь мудреца Бригу. Бригу Муни жил примерно 5300 лет назад, то есть за 300 лет до прихода Господа Кришны. Он описал подробное положение планет во Вселенной. Также он написал трактат по астрологии и написал Бхавиши Пурана. Бхавиши Пурана – это пророческие книги, там описано предсказания на эпоху Кали. То есть, вот я вам процитирую, некоторые из них описано, что люди будут очень маленького роста, они будут очень мало жить, и мы это видим, что сейчас продолжительность жизни сокращается все больше и больше. Если раньше жили до 70 лет, то сейчас уже 50-57, такой срок. Вы можете посмотреть статистику смертности и увидеть, что жизнь очень короткая. Здоровье людей будет очень слабое, мужчины и женщины будут ссориться между собой, дети не будут уважать старших. И еще много чего интересного. Там есть такое пророчество, которое просто изумляет своей точностью. Например, говорится, что люди в эпоху Кали будут жить в домах, похожие на пчелиные соты. Это наши с вами небоскребы, многоэтажные дома. Также там описано, что люди настолько деградируют, что у них будет очень слабая память, и они будут все записывать. И мы это тоже замечаем, что нам приходится все записывать либо в блокноты, либо в электронные книжки. Еще интересный есть момент, что браманы, то есть ученые, кто такие браманы? Это ученые, это все виды врачей, все виды учителей, те, которые изобретают, это называется браманы. У них будет две головы. Я очень долго думал, что значит две головы. Оказывается, две головы – это и есть компьютер. То есть в одной голове мы держим информацию, в другой голове тоже храним информацию. Это электронная голова. То есть некоторые вещи, которые там предсказаны, нам кажется непонятно, но со временем становится все больше и больше.

Это тоже из Махабхараты. Один мудрец, Бхишма. Это тоже такой удивительный персонаж Махабхараты. Он давал наставления, лежа на смертном одре. И более того, его смертное ложе было, знаете, из чего? Из стрел. Его

0: пронзили стрелами все тело, и он лежал на этих стрелах. И он в течение недели давал наставление. То есть это вот мудрец, который обладал вот этой силой уйти из этого мира тогда, когда он будет готов, то есть когда он захочет. То есть это вот достигают таких как бы вот высот, что они как бы, ну, уходят в эту миру по желанию. И он оставил очень много наставлений. То есть все старейшины рода собрались, все как бы родственники собрались, и все слушали наставления. И он рассказывал очень много вещей. И также он рассказал о прощении, очень интересную вещь. Послушай, что он рассказал. Он привел такую метафору развернутую. Он говорит, что жизнь подобна бурной реке. И в этой реке водятся всякие вот такие злые такие вещи, помните, как акулы, вожделение, там, зависть, гнев, жадность, все они вот. Вот, и мы в этой реке. И поток вот этой реки, течение, это наш ум. И чем беспокойнее ум, тем сильнее этот поток, он несет просто. И берега этой реки, это красота и мудрость. Это два берега, то есть с помощью которых мы как бы вот, это то, что заставляет нас держаться в эту жизнь. Красота и мудрость, то есть чем мы гордимся. Тело, что это такое? Это, как подумать? Лодка, совершенно верно. Это лодка. Это наше тело. И балласт у этой лодки, чтобы лодка не падала, это такой балласт, если то есть вот такой. Киль там называют, балласт. Это приверженность к истине. Очень важно, чтобы лодка не переворачивалась. То есть у нас должно быть понимание, что такое истина, что существует абсолютная истина. Парус у этой лодки, что это такое? Это наши пожертвования, наши добрые дела, которые этот парус развивает. И весла в этой лодке – это прощение, с помощью которых мы можем двигаться. А духовная истина – это курс, который мы берем. Или там еще такой пример – веревка, которую мы знаем в том направлении, в котором. Очень интересно, смотрите, весла – это прощение. И если то, продолжить эту метафору, то якорь – это что? Что такое якорь? Это рыбина, которую держит. Если мы якорь не подняли, мы сколько угодно можем гребсти веслами. Я всех прощаю, да, но там вот эти обиды. То есть можно мозоли на руках, но вот ничего не произойдет. И смотрите, интересная вещь из этой метафоры выходит какая, что обиды, они нас держат всегда где?
1: Внизу.
0: Внизу, еще где, по другое слово. Я хочу вас услышать, не на дне. Где? Обиды это что? Слово скажите. Нет. Обида – это что? Слово подумайте, я подожду. Это всегда что? Прошлое. То есть, смотрите, если мы обижаемся, мы живем в прошлом всегда. Это же было. То есть мы всегда остаемся в прошлом, и если мы возвращаемся туда, значит, если мы в прошлом, значит, мы где не живем?
1: В настоящем.
0: И у нас чего нет?
1: Будущего.
0: Понимаете, мы постоянно в прошлом. Есть очень хорошее определение прощения. Послушайте внимательно, это очень важная вещь. Она вот здесь на экране не записана. Запишите себе. Если вы ее просто одну эту вещь запомните, это одна из самых удивительных цитат из всего семинара. Прощение – это оставить надежду на лучшее прошлое.

Удивительным образом сейчас культивируется в обществе, что девушка должна набраться опыта. Можете себе представить, например, вы отец или вы мама, и говорите: «У меня дочка опытная, я вам ее очень рекомендую, она очень опытная». Вы можете такое себе представить? Это абсурд полный. Мы понимаем, что если вы говорите: «А у меня девочка целомудренная», вот это богатство. А опытная девочка, это, простите, это вообще несчастье. А так что бы вам... Ну, давайте, все будем опытом. Почему у нас общество так сейчас к этому относится даже не просто терпимо, а это хорошо, надо попробовать. Ты сначала попробуй перед тем, как выйти замуж, перепробуй всех. Да, яблоко надкусанное со всех сторон. Кто хочет это яблоко? Поэтому целомудрие – это давно забытое слово в современном лексиконе. Считается это вообще анахронизм какой-то. Вообще ни к чему это вообще не нужно. Но на самом деле это самая большая сила. И когда девочкам начинаешь читать семинары, вы знаете, сейчас это большая беда. Сейчас практически нет целомудренных девочек. 13 лет, 14 лет, это уже... И когда они слышат подобные вещи, и когда они понимают, что целомудренная женщина в 9 раз сильнее, в 9 раз, можете себе представить? То есть мы теряем вот эти свои качества. Почему? Потому что нас хотят эксплуатировать, потому что это распущенные мужчины такую вот философию развили, что нужно пробовать. Ни один мужчина на самом деле не хочет, чтобы его дочку пробовали, но почему-то он хочет попробовать других женщин. Эта идея эксплуатации распущенных мужчин настолько въелась в наше сознание, что девочки, желая нравиться мужчинам, они идут на эти вещи. Изначально у девочки нет этого желания, но просто как бы спрос этот рождает предложение. Девочка, очень важное чувство у девочки — защищенность. Если девочка не слышит в доме комплиментов в свой адрес, если жена не слышит комплиментов в свой адрес, восхищение должно быть в доме девушкой. Если девушка слышит достаточно слов теплых в свой адрес, если ей восхищаются, у нее нет желания, так как она по своей природе, ей нужно это, потому что по природе своей женщины находится на платформе дефицит. Ей все время нужно чувствовать, что я хороша, ей все время нужно чувствовать, что я привлекательна. И поэтому женщина, она все время спрашивает: я тебе нравлюсь, да? Она все время, она в беззащитном состоянии, это ее природное состояние беззащитности. И если мужчина это понимает и знает, а он должен это понимать, если он женился, это его ответственность. И если у него есть дочь, это его ответственность знать. Он должен это давать и щедро давать. И тогда у женщины нет желания получать это со стороны. По своей природе у женщины нет желания изменять. Согласитесь? Так это? Это от природы у женщины, она домашняя по своей природе. Но если женщина не чувствует этой энергии от мужа, она никогда ее не чувствовала от отца, она не чувствует ее от мужа. И тогда появляется юбка короче, еще короче, еще короче, декольте. То есть она начинает оголяться, она хочет вот этих взглядов со стороны. У нее есть желание, чтобы на нее смотрели. И тогда она начинает вот таким странным образом брать это в себе, и вместе с этим ее сознание начинает падать, ее разум начинает падать, и она становится еще более беззащитной. И когда девочки это начинают слышать, они говорят: а что делать? А что делать? А как мы можем изменить это? Потому что мы уже совершили эти ошибки. То есть что мы можем сделать уже сегодня? И слава Богу, есть разные духовные практики, которые меняют какие-то вот такие вещи. То есть есть, вы прекрасно знаете, есть такое, как паломничество по святым местам, да? Есть омовение в святых реках, да, есть тогда, когда мы держим какие-то посты специально, да, есть воздержание. Очень важные моменты, когда женщина, например, не успев закончить одни отношения, она немедленно начинает стремиться в другие отношения. Но нужно на тонком плане очиститься, прежде чем войти в другие отношения. Потому что если вы не закончили эти отношения на тонком плане, вы встречаетесь с другим человеком, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Вы на самом деле заканчиваете то дело. Это называется брак рикошетом, отношения рикошетом. Поэтому это такие вещи, которые очень-очень важны. И целомудрие в женщине – это очень важная энергия, которую нам нужно научиться в себе не растращивать себя, не рассыпаться, а уметь сохранять это. И, конечно же, женщине очень важно иметь наставника, и очень важно иметь... В идеале, конечно, муж должен быть духовным учителем для жены.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы поговорим о самом сокровенном. Сегодня мы поговорим о любви. Тема достаточно закрытая. Говорить о ней никто не умеет. Культура разговоров о любви потерялась, поэтому будем учиться восстанавливать эти навыки разговоров о любви. Надеюсь, что-то у нас получится. И некоторое таинство любви — это настолько необычное чувство, что никто даже не пытается его объяснять. То есть некоторое табу на объяснение этого явления. Есть что-то, что никому не понятно. И это происходит потому, что все чувствуют, что любовь — это некоторое неземное явление, что она приходит из какого-то другого мира, имеет какую-то другую природу. Поэтому невозможно так просто об этом говорить на нашем языке, как-то вот не объясняется. Мы уже говорили, да, вчера о том, что любовь по определению должна быть бескорыстной, вечной и углубляющейся, увеличивающейся. И в материальном мире мы не находим источников такой любви. И это нам дает понять, что истинный источник любви находится далеко за пределами нашего мира, что это нечто такое более духовное, нечто требующее другого разговора, других терминов, другой концепции, другого мировосприятия. И вот этот источник любви, сама вот эта духовная концепция любви говорит нам о том, что вот этот источник любви всегда любит нас больше, чем мы его. Вот эта концепция любви. Сколько бы мы ни любили, источник любви нас всегда любит больше. Вот от этого отталкивается сама идея любви. В ней есть вот эта философия, глубочайшая философия. И мы уже потом эту философию дальше распространяем на наш быт, скажем так, на нашу реальность. Появляется, есть некоторое удивительное любовное соревнование, непостижимое любовное соревнование. То, о чем мечтают все в этом мире. Но, возможно, это соревнование только на духовном уровне, на духовном мировосприятии. Как бы мы ни любили источник любви, он всегда, как мы выяснили, любит нас немножко больше. Это похоже на то, что как бы дети не любили своих родителей, а родители все равно их любят больше. Как бы дети не старались их любить, родители все равно любят больше своих детей. Это некоторое соревнование. Итак, между двумя участниками любви происходит эта некоторая игра. Один старается другого любить больше, тот все равно любит больше в ответ. Тот опять старается больше любить, опять любит больше в ответ. Вот это некоторая категория вечно увеличивающейся любви. То, чего мы пытаемся достичь. И в чем секрет любви? Секрет любви в том, что она расширяет границы нашего мира. Расширяет границы нашего сознания. Расширяет границы нашего сердца. Без любви мы живем в рамках. Ограниченность, рамки нашего сердца, рамки нашего мышления, рамки нашего ума. Без любви мы находимся ровно в рамках нашего мира. Мир, который мы сами себе создали. Мы думаем о своем, чувствуем свое, мечтаем о своем, боимся за свое. Такие некоторые границы эгоизма. Границы нашего сердца, границы нашего сознания — это границы эгоизма. Наше сердце обнесено таким высоким, темным забором, за которым не видно, что происходит. Мы его обносим. Якобы взрослеем. То есть взрослый человек, он обнес свое сердце колючей проволокой, высоким забором. А значит, что когда я не люблю, я по определению эгоист. То есть я спрятан от этого мира и живу в своем мирке. Но как только любовь появляется в моем сердце, она позволяет расширить мою жизнь, выйти за ее пределы, за пределы этого забора. Вдруг я открываю ворота, и оказывается, там еще целый мир. Там целый мир, там другие люди, там отношения, там жизнь, там развитие, там что-то происходит. Любовь открывает границы, ломает границы, расширяет эти границы. Так интересно заглянуть, что там за забором, что там за моим миром. Я так привыкал к своему миру, что я не понимаю, что есть что-то другое. Может, по этой причине дети так любят через заборы лазить. Как только видят забор, сразу хотят перелезть. Что там так интересно за забором? Даже сам себе ловишь, наверное, так интересно посмотреть, что там за забором. Что там в другом мире? Потому что мы живем в своем мире, не знаем, что там. А там что-то происходит. Так собаки себе интересно ведут. Пока у них есть забор, они гавкают, сильные, смелые, на забор бросаются. Но если на забор убрать, собака не знает, что делать. Она не понимает. А там мир. И непонятно, что теперь охранять, кого охранять. Непонятно, как жить. Есть разные типы собак. Есть психологически здоровые собаки. Они довольны, счастливые, хвостом крутят, бегают. Гавкают только, если надо гавкать. И то гавкают отчасти. Есть бешеные собаки. У них маленькая территория, высокий забор, дверь, такая страшная городская дверь. И за этой дверью все время что-то происходит. Эта бедная собака сходит с ума. У нее очень маленький мир. Вот она, моя комната, мой коврик. И там что-то за дверью происходит. И она просто сходит с ума. Поэтому она, когда выходит, у нее шок некоторые психологические. Открываются двери лифта, и собака сходит с ума. А кто там? А там другая собака, она тоже сходит с ума. А кто это? Ужас. Любовь расширяет пространство, так как эти дети перелазят, например, через тот же забор. Это расширяет пространство для их игры, а значит и для их счастья. Любя, мы начинаем думать не о своем счастье, а о счастье другого. Мы начинаем думать о желаниях другого. Мы начинаем думать о том, что он хочет, о его планах, о его мечтах. Мы выходим за пределы своей жизни. Мы начинаем думать о другом. Наш внутренний мир расширяется ровно в два раза. Если мы начинаем хотя бы еще одного любить. Он ровно в два раза расширяется. Поэтому человек испытывает счастье, потому что он вырывается вот из этих границ. Кажется, вот она, моя жизнь. Кажется, ничего уже не произойдет. Но тут приходит любовь, и еще целый мир добавляется. Просто еще целый мир полноценный. И это только если мы любим всего одного еще человека. А если мы начинаем любить еще кого-то? А если мы начинаем любить всех живых существ? Если мы трех любим? А если мы 40 любим? А если 100? Но мы не умеем любить. А трактаты говорят, разумный человек любит всех живых существ. Как так? Необычно. Какой же его уровень любви? Какова же широта его жизни? Какова же широта его мышления? Даже представить себе невозможно. Даже сознание можно потерять. Тут еще одного человека там нужно всю жизнь осознавать. И так и не понять. Личность бесконечна по своей природе. Мы говорили, да, вчера, что вот эта любовь вечна. Потому что любовь свойственна душе. Душа также вечна. Поэтому невозможно личность понять. Личность представляет из себя эту вечно изменяющуюся душу, бесконечную душу. Сколько бы мы личность ни изучали, она бесконечна, бесконечно интересна. Бесконечно интересна. Каждый раз себя как-то по-разному проявляет. И фактически, если в сознании человека нет любви, то он все время общается сам с собой. Очень интересный эффект происходит. Думает о самом себе, сконцентрирован на самом себе. И это не что иное, как тонкое такое психологическое расстройство. Психическое расстройство, которое становится, в принципе, основной проблемой нашего времени. Это вот погружение в себя, общение с самим собой. Наш век, да, это век психических расстройств. Что делать? И начинаются все эти расстройства вот с этого самолюбования, с любви к самому себе. Я люблю себя. Все, что я могу любить, это самого себя. И в наше время такой человек, причем считается успешным, расчетливым, практичным, так удобно самого себя любить. Никаких проблем, все здорово. Сейчас вообще модно никого не любить. Очень просто жить становится. Любовь очень сложная вещь. Очень сложная. Так хочется, ну, закрыться в своем мире, остаться одному. Но это некоторое расстройство. Психологи даже сейчас это советуют. Надо полюбить самого себя. Но это все равно, что играть с самим собой.

Мы вынуждены сходить с ума, и мы сойдем с ума. Мы вынуждены это делать. Но сейчас человека любящего считают сумасшедшим. Он перестал думать о себе. Как это так? Это непрактично, неразумно. Он все отдает другому. Он заботится не о себе, он заботится о других. Это так непрактично. Это же невыгодно. Но любовь по определению невыгодная вещь. В любви нет никакой выгоды. Мы говорили, любовь — это бескорыстие. В ней нет выгоды. Только тогда она приносит счастье. Если в любви есть какая-то корысть, счастье она не приносит. Что бы мы ни делали, будет все что угодно, кроме счастья. Если мы любим, а счастья нет, значит, это не любовь, это корысть, бизнес. Мы пытаемся наладить какие-то бизнес-взаимоотношения, ты мне, я тебе. Мы все это взвешиваем. Да, без любви мы принадлежим сами себе. Но как только в сердце появляется любовь, мы начинаем принадлежать кому-то другому. Это необычное чувство. Я принадлежу кому-то другому. Но это основа здорового мышления. Кому я принадлежу? Фактически мы определяем друг друга по этому. Кому мы принадлежим? Ты чей? И что тут появляется? Фамилия появляется. Я Иванов. Я Петров. А я Рузов. Чей ты? Чей ты? Мы принадлежим тому, кого мы любим. Мы принадлежим ему. Поэтому даже фамилию жена меняет, да? На того, кого она любит, когда замуж выходит. Она показывает, как бы показывая, что принадлежит этому человеку. Принадлежит. Потому что нет ничего лучше, чем принадлежать тому, кого ты любишь. Что может быть лучше? Столько счастья. Только счастье. Женщина должна испытывать такое счастье, когда берет фамилию мужа. Она ему полностью принадлежит. Так здорово. Очень необычно. Но сейчас это все пропадает. Все пропадает. А сейчас все становятся очень расчетливыми. А теперь берут составные фамилии, так на всякий случай. Принадлежу, но наполовину. Чтобы ты не забывал. Что у меня есть и своя жизнь. Теперь Иванова, Петрова, Сидорова. Надо после каждого мужа еще одну фамилию добавлять. Кому принадлежала заодно. Всю историю жизни. Иногда очень длинная может фамилия получиться. Уже так все упрощается. Мы уже очень расчетливыми становимся. Не надо посягать на мою жизнь. А любовь уходит. А пропадает искусство любви. Пропадает, что делать? И представьте себе, что значит развить в своем сердце любовь духовную, такую бескорыстную любовь. А значит принадлежать бесконечному духовному миру, миру вечности. Духовная любовь — это нечто особенное, то, о чем боятся говорить. Но если не говорить о самом высоком, о самой высшей планке, как можно действовать на низших уровнях? Невозможно. Нет. То есть, чтобы понять, как действовать в нашем быту, нужно и понимать самые вершины любви. Поэтому так часто в среде духовно развивающихся встречаются йоги, аскеты, монахи, те, кто полностью отдают себя духовному пути. Отдают себя высшей любви, любви духовной, нематериальной, значит, вечной, бескорыстной. Это есть, это присутствует. Просто, может быть, оно стало таким не очень заметным, но оно до сих пор присутствует. Может быть, нам этого сейчас не понять, потому что нам даны семейные отношения. И они нам даны для того, чтобы мы на них тренировались, как правильно любить. Нужно понять назначение семьи. А семья — это не высший тип взаимоотношений. Это место, где мы должны тренироваться правильно любить. Мы приходим на какое-то время в семью, чтобы научиться правильно любить. Это наш испытательный полигон, на котором все должны остаться живы в результате наших опытов, в результате наших экспериментов. Мы должны это помнить, что хотя мы и должны пробовать разные подходы к сердцу друг друга, эти подходы должны оставаться милосердными. Вот это закон семейной жизни.

0: Да, мы экспериментируем, мы не знаем, как поступить. Личность меняется, но семья это удивительный институт. Мы на какое-то время поняли друг друга, но так как мы личности, то мы в динамике находимся. То есть идет какое-то развитие, ну в лучшем случае. У кого-то может и какая-то деградация, но не важно. Но мы движемся куда-то. Мы движемся с разной скоростью, и на какое-то время мы встречаемся и становимся понятными друг другу. Да? За это время мы успеваем создать семью, а движение-то продолжается. И так как мы дальше движемся со своей скоростью, с прежней, в общем-то, то приходится как-то подстраиваться друг под друга. Потому что на каком-то моменте мы понимали друг друга, а потом время-то идет, и мы дальше движемся в своем миропонимании, меняемся, и надо опять как-то подстраиваться. Называется семейные кризисы. Мы понимаем, что мы движемся, что мы не статичны, личность не статична, личность движется все время. И она движется не в том же направлении, что и я, вот что самое интересное. Она движется куда-то в своем направлении. И нам нужно постоянно искать новые подходы к этому сердцу. Нам нужно постоянно устанавливать новый вид взаимоотношений, постоянно меняются. Каждые 7 лет они вообще полностью меняются. Каждые 7 лет уже абсолютно другая семья. Уже новый тип взаимоотношений, уже новые правила игры, новая любовь, в общем-то. Новая дружба, новое мировосприятие. То есть подходы должны оставаться милосердными. Да, мы меняемся, это нормально. Да, нужно заново строить наши взаимоотношения. Может быть, даже каждый день такое бывает. Если люди активно меняются, им нужно каждый день строить заново взаимоотношения. Мы приходим домой вечером, если мы активно живем, мы уже другие. Если я реально активно живу, я уже другой, у меня уже другое мировоззрение. Ты же сегодня утром говорил, что ты вот так мир видишь. Ну и что? За этот день уже весь мир изменился. Уже я изменился за этот день. А если год прошел? Сколько может измениться за год в нашем мировосприятии? Поэтому нужно милосердно опять восстанавливать отношения. Так интересно жить. Нужно просто понять, что это нормально. Что мы меняемся, и так интересно опять, что ты за этот день узнал? Расскажи-ка мне на всякий случай, чтобы знать, с кем я утром встречусь, чтобы не удивиться. Поэтому всех так пугают изменения, но мы не понимаем, что такое личность. Личность – это изменяющееся явление. Мы должны это сразу принять, когда мы создаем какие-то институты. Когда мы с кем-то начинаем общаться, он будет меняться. И он будет меняться не по моему плану, он просто будет меняться. И мне с этим как-то нужно жить, сразу привыкнуть. Что будут изменения. Но сейчас мир становится жестоким, милосердия мало. Врачи сразу предлагают операцию, ампутацию, желательно эвтаназию, так спокойнее. Также и во взаимоотношениях, сразу эвтаназию. Все. Зачем так мучиться, если лечить долго и нудно? Сразу надо развестись, да и все, к чему так мучиться сейчас. А стали проводить торжественные разводы. Невеста одевает свои одежды белые. Да. Жених одевает свой черный пиджак. Всех приглашают гостей, которые были на свадьбе. Все с цветами приходят, с подарками. На лимузинах подъезжают. Торжественно разводимся. Потом гуляют торжественно. Благодарят друг друга за то, что так все хорошо закончилось. Последний поцелуй. Сумасшествие. И это становится модой, это сейчас модно. Не делайте так. Некрасиво как-то все это.
1: Где это делают?
0: Лучше и не надо. Если вы не знаете, я даже уже пожалел, что я рассказал. Лучше не надо, знаете. Забудьте. Мир веселый. Забудьте. Столько приходится всего увидеть, пока путешествуешь. Забудьте. Бог с ним. Лучше и не знать. Принцип в том, что врач должен лечить больного. Даже если понятно, что по всем признакам ему долго не жить, он все равно его лечит до конца. Этот врач, он должен помнить, что не все в его руках. есть еще судьба, поэтому иногда здоровые и богатые умирают без видимых причин. А иногда больные и немощные кашляют себе до 140 лет. И он еще 80 лет назад должен был умереть. А он уже всех здоровых пережил давным-давно. Всех здоровых, богатых. Есть еще судьба. Не только наши планы. Не только наш расчет. Что делать? Поэтому, если пропадает наука о семейных взаимоотношениях, то человек не использует возможности материальной любви, чтобы подготовиться к высшим уровням любви, к любви духовной. Образованный человек – это тот, кто понимает, что он добровольно отодвигает любовь вечную ради любви временной, идет на эту человеческую любовь, чтобы подготовиться, чтобы очистить душу, чтобы стать готовым к любви на уровне души. Об этом не говорят, о том, что есть любовь на уровне души. Мы остановились на любви на уровне тела, телесная любовь. Но есть любовь на уровне души, мы это чувствуем, что есть более глубокие уровни любви, и мы должны к ней подготовиться. Разумный человек понимает, что за низшие формы любви нужно чем-то заплатить, некоторыми неприятностями, некоторыми страданиями они приходят, мы за это платим. Это наша добровольная плата, не стоит потом жаловаться, что жить так трудно, мы заплатили за это. Штангист не должен ныть, что у него такая тяжелая штанга, он сам добровольно ее поднял. Так что не зря нам говорила мама, да? То есть, есть эта концепция, что мы сами на это пошли добровольно, понимая, что это не очень высокий тип взаимоотношений. И что мы должны понять, семейная жизнь легко превращается в ступень на пути достижения цели жизни, на пути достижения высших форм любви, бескорыстной любви, если все члены семьи об этом помнят. Если мы помним, зачем нужна эта ступень, для чего она создана и как ее проходить. Помните, раньше в каждой семье молились перед каждым приемом пищи. Была такая традиция, очень хорошая традиция, чтобы всегда себе об этом напоминать, что есть какая-то высшая цель. Мы не просто так тут поесть все собрались. Семья – это не институт по нахождению пищи и торжественному совместному ее пожиранию. Нет. А семья – это нечто более глубокое, это какая-то ступень. Какая-то ступенька. Есть какие-то другие ступеньки. Мы собрались здесь все вместе не только, чтобы наслаждаться друг другом, а чтобы служить друг другу, научиться служить друг другу. Кому? Как вечной душе. Как нечто более серьезного. На более высокий уровень перейти в моих взаимоотношениях. Это не просто сделать. Мы должны понять, что есть эти вот высшие материи, они присутствуют. Иначе почему мы собираемся и говорим об всем этом? А почему есть эта концепция, братья и сестры? Почему она вообще присутствует? Почему присутствует эта общая система родства? И когда мы эту систему родства понимаем, что она есть, нам и семья становится понятна. Судьба посылает нам наших родных, чтобы мы учились любить, чтобы мы учились о них заботиться. Нам дают кого-то, чтобы мы позаботились. Нам вручена какая-то личность, чтобы мы о ней позаботились. Научились правильно проявлять свою любовь. Это не наша собственность. Это тот, кто пришел протестировать чистоту нашего сердца. Это не наша собственность. Это очень строгие проверяющие, которые видят каждый уголок нашего сердца. Каждый уголочек. И скрыть от них ничего не получится. Родные самые лучшие проверяющие. Это лучшие учителя. Они знают все. У них списать невозможно. Обмануть их невозможно. Все видно. Они найдут наш темный уголок и вытащат из него все на свет Божий. И либо мы с этим согласимся, и либо мы станем врагами. Это не наша собственность. Родные, близкие, не собственность. Это те, кто нам даны для того, чтобы проверить чистоту нашего сердца. Даже если это самые ближние люди, все равно мы видим, что есть некоторые требования друг к другу. Мы немножко требовательны друг к другу. Мы требуем друг от друга чистоты поведения, искренности, правдивости. Да, мы требуем все время друг от друга. Есть эта требовательность. Мы не закрываем глаза на поведение друг друга. А в нас заложена эта задача помочь друг другу развить себе качество мудреца, работать над своим сердцем. А пока мы не приближаемся друг к другу, мы милые во всех отношениях приятные люди, да? Посмотрите на людей, которые далеко от вас сидят. Милые, приятные во всех отношениях люди. Но начните с ним знакомиться. Начните с ним сближаться. Что появится? Требовательность появится. Тут же появится требовательность. Мы тут же начинаем что-то требовать друг от друга. Потому что здесь, на любые взаимоотношения социальные, они рассчитаны на то, что я готов меняться. Что я хочу меняться. Что я готов войти под влияние проверяющих. И они будут инспектировать мое сердце. Проверки мое сердце. Каждое взаимоотношение — это проверка моего сердца. Мы готовы на это или нет? Если мы готовы, мы будем счастливы в любых взаимоотношениях. Ну да, может быть, строгая проверочка нам попалась. Ну да, меня, может быть, наизнанку выворачивают каждый день, проверяя полностью все карманы моего сердца. Но это же мне во благо. Я понимаю, зачем устроена эта система. Я не должен, как студент, удивляться. Ничего себе, еще и экзамены будут. Еще и будут экзамены какие-то, еще и будет какая-то проверка. Будут, конечно же, обязательно будут. Вся эта система устроена, чтобы нас проверять. Потому что мы себя проверять не хотим. А когда я один, я себя проверять не хочу. Я для себя хорош, когда я один. Поэтому судьба посылает нам еще кого-нибудь. Хотя бы соседа. И с соседом начинают выстраиваться взаимоотношения. Да что же он так дверью хлопает? Да что же он так дверью хлопает? И, наконец, мы не выдерживаем, идем к нему, стучимся, начинаем требовать отношений, и он нам дает отношения. И мы приходим и понимаем, что я просто в животное превратился, пока с ним разговаривал. Я орал, кричал, слюнями брызгал, хотел его разорвать на куски. Я перестал быть человеком, он мне показал, кто я на самом деле. Любые взаимоотношения, они вытаскивают нашу природу. Вытаскивают нашу природу. И суть культуры состоит в чем? Поймать, как эта природа из меня вылазит, не дать ей вылезти и вытащить ее из своего сердца незаметно и выкинуть на помойку. А не то, что мы превращаемся в политиков. Чем отличается культурный человек от политиков? Культурный человек при общении ловит в себе эти нехорошие все явления, понимает их и потом с ними борется и уничтожает их в своем сердце. Политик, он ловит это в себе и отпускает назад. Просто ведет себя как надо, улыбается. Просто ведет себя как надо. Поэтому политика такая противная. Потому что не происходит общения, не происходит обмена, не происходит взаимопомощи. Вы с человеком общаетесь, толк нулевой. И он с вами общается, толк нулевой. Всем противно. Почему? Вся грязь остается в сердце. Так знаете, как неприятно смотреть, когда кто-то не моет, а просто тряпкой елозит, знаете, по полу. Видели такое? Да. И любой человек, он с ума сойдет от этого. Ты мой нормально, хочется самому взять, вымыть все. Вот то же самое политика, это мы свое сердце елозим, а толку никакого нет. А культура, это я очень благодарен, да, сегодня вытащили из меня все, что только возможно. Я все это увидел, спасибо. Такие дракончики из моего сердца вылазят во время общения. Да как он мог такое сказать? Да еще и обо мне. Да как же так? И они сразу же вылазят. Мы просто мимо человека проходим, он даже не посмотрел на меня, а из меня дракон вылазит. Это почему он на меня не посмотрел? Или он посмотрел, а почему он так на меня посмотрел? И тут же эти дракончики вылазят, эго, жадность, зависть, ненависть, подозрения, все эти сомнения, все это вылазит из меня. Я так могу себя увидеть. Так сколько же пользы нам может принести семья? Где, не покладая рук, 24 часа в сутки наши родные и близкие вытаскивают из нас драконов за хвосты. И крутят над нашей головой этих дракончиков. Готовы ли мы к этому? Если готовы, мы готовы к созданию семьи. Если нет, то мы очень сильно удивляемся. А драконы-то откуда? Что ж такое? Мы так не договаривались. Судьба нам посылает родных, чтобы мы научились любить, чтобы мы очистили свое сердце. Любить без чистоты сердца невозможно. И это секрет. Секрет счастья. Как, например, студент. Студент может быть счастливым на первом курсе, если он в результате обучения переходит на второй курс. Он должен видеть, что это ступень. Мать счастлива, когда растет ее ребенок. Она постоянно рисует черточки там, насколько он вырос, на двери, отмечая его рост. А так и в семье. Можно быть счастливым только в том случае, если понимать, что семья – это часть бесконечного развития человека. Это также ступень развития, нужно ее правильно пройти. Надо ясно осознавать, что это за ступень, для чего она предназначена, что должно быть в результате. В трактатах очень интересно говорится, что если семейная жизнь отрегулирована так, что душа постоянно очищается, и мы чувствуем все большую и большую любовь не к телу, а к душе человека, то это очень скоро вызовет ливень бесконечного счастья. Такая очень глубокая цитата. Когда я с каждым днем чувствую, что я больше и больше люблю душу этого человека, а не его тело, тогда очень скоро ливень счастья обрушится на нас. Такая красивая цитата. И человек достигнет духовного совершенства. Это задача. А зачем тогда вообще создавать эти взаимоотношения, если не ожидать настоящего счастья? Мы ожидаем настоящее счастье. Как его получить в семье? С каждым днем чувствовать, что я больше и больше люблю душу этой личности, а не тело. Такой секрет дается. Очень важный секрет. То есть переводится на более высокую платформу. На платформу вечных взаимоотношений. Потому что мы помним, душа вечна по определению. Поэтому если мы переходим на платформу духовной любви, мы переходим на платформу вечной любви. Там и до бескорыстия недалеко, и до углубления недалеко. Помните все эти три фактора настоящей любви? Вообще одно из объяснений слова «любовь» — это направлять других на верный путь развития. Очень хорошее, кстати, объяснение. Очень глубокое объяснение. Попробуйте сейчас выйти на улицу и у людей поспрашивать, что такое любовь. Дай философское определение. Вот одно из определений. Мне это очень нравится определение. Есть много определений, это одно из самых таких вот глубоких. Направлять других на верный путь развития. Очень хорошо звучит. Прямо вот душа радуется. Направлять других на верный путь развития. И соответственно, что такое ненависть? Обманывать других, показывать неверный путь или вообще не интересоваться, куда мы направляем человека, куда мы развиваемся, есть ли вообще развитие или это деградация одна сплошная. Так иногда, знаете, в некоторых городах не любят приезжих и специально им неверно указывают направление, а когда они спрашивают, как куда пройти, очень коробит так. Встречались с этим? Так неприятно вообще. Да, не будем называть эти имена в суе, эти города. Да, мы там живем. Но сам принцип, то есть чувствуешь себя очень неприятно от такой ненависти, да, от такой злобы. Тебе неверный путь указали. Кажется, ну прояви ты любовь, покажи, как пройти. И знаете, еще спрашиваешь, сколько время? Часы купи. Ну просто прояви любовь хотя бы чуть-чуть, дай верное направление. Но нет, тут вырывается этот дракон, он вылазит из сердца, кусается. Без знания о цели жизни невозможно любить. Понимаете, в чем суть духовного воспитания? Почему с самого детства, с 10 лет раньше, детей обучали духовному знанию? Почему они изучали простейшие духовные вещи? О вечности души. Почему они это изучали? Потому что без этого любить невозможно. Как они будут любить родителей, жен, мужей, работу, друзей, если они не знают цель жизни? некуда же направлять. Любовь реализовать невозможно. Как же любить-то? Поэтому никто не любит друг друга. А если любят, то это совсем другое, то, что называется любовь. Совсем другое действие. Не исполняется задача вести за собой или указывать путь. Любовь — это я либо веду за собой к верной цели, либо я указываю путь, как к этой верной цели пройти. Говорится, что как хребет поддерживает тело человека, так и любовь поддерживает ее душу. Любовь поддерживает нашу душу. Без любви жизнь увядает, духовная эволюция прекращается. Мы не знаем, куда идем. Мы по кругу ходим, как белка в колесе. Ужасное состояние бедной белки. Она видит свободу и несется к этой свободе, но целый день несется, но не может никак до этой свободы добежать. Без любви в сердце тело — это просто скелет обтянутой кожей. Все, нет любви, все, пустой механизм, как машина без водителя. Толку никакого. Поэтому любовь — это тайна жизни, но о любви ничего не говорится. Любовь, как наука, теряется, уходит, исчезает. Это, как мы говорили, потерянная наука. Ее нужно восстанавливать. Может быть, это даже задача нашего поколения. Так как она еще не совсем ушла, эта наука, мы еще понимаем эти вещи. Я же ничего нового-то не рассказываю, вы же заметили. Все вещи-то знакомые, просто система пропала. Нужно все это в систему вернуть. То, что мы оговорили на самой первой лекции, йога разума — это набивание полочек, да? Помните? И на эти полочки нужно все правильно расставить. Вот этим мы сейчас и занимаемся эти 3 дня. То есть мы берем все эти знания, которые немножечко разбежались, и пытаемся их на полке вернуть, как будто эта полка рухнула, и все эти книги перепутались. Мы сейчас должны все это вернуть назад. В любви тайна жизни. Это тайна в том, что истинная любовь, как мы выяснили, это любовь к душе в теле. К душе, которая находится в теле. А не просто к телу, в этом секрет. И этому учили с самого детства, видеть душу в теле. Видеть ее. Тело в любом случае умрет, и нам придется расстаться, а ничего с этим не сделаешь. Души не умирают, поэтому любовь к душе может продолжаться вечно. Вечно. И это основа любви. А потом уже приходит быт. Уже на основе этих высших понятий можем говорить о быте. Обратимся к быту, к веселому. В семье есть некоторые тонкости. Система взаимоотношений между мужчиной и женщиной несет в себе некоторые обязательства, правила, обязательства, законы, требования. И мы сейчас должны это выяснить. Очень простые вещи. Мы должны также понять одну простую вещь. Когда мы говорим о телах, много говорить не надо. Нужно понять законы, по которым эти тела действуют. Больше нужно говорить о душе человека. В телах нужно понять просто их функции, как они действуют. Этого будет достаточно. Ошибка в том, что сейчас слишком много на тело, а концентрация дается. И люди сходят с ума, слишком много телесного. Так как это временное, поэтому это временное сводит нас с ума. Нужно думать о вечном, о настоящем. Поэтому очень простые вещи сегодня выясним, которые будут нам вполне достаточны для установления хороших взаимоотношений. Мы поймем разницу между мужчиной и женщиной. Очень простую разницу, она будет нам понятна. Мужчина, кто такой мужчина? Это тот, кто создает границы. Очень простая вещь, так описывается в трактатах. Мужчина — это создающий границы. А женщина — это та, кто эти границы заполняет. Заполняющая границы. Очень просто понять. По этому принципу, кстати, весь мир устроен. Бог, как Отец, Он создает границы этого мира и помещает нас в эти рамки, а мы их заполняем своими желаниями, своими мечтами, надеждами. Так что, оглянувшись вокруг, можно увидеть наши желания, чем мы этот мир заполнили. Как это происходит? Мужчина, например, покупает квартиру, а женщина что делает? Наполняет ее мебелью. Наполняет ее, набивает, пока места свободного не останется. Это ее задача. Он создает границы, она эти границы наполняет. Мужчина покупает шкаф. Что делает женщина? Она его набивает. Не должно быть пустого места ни в одном шкафу. Правильно? Если в шкафу есть пустое место, это да, нехороший шкаф. Надо идти и стараться его набить доверху. Только тогда можно спать спокойно. Правильно же, да, женщина? Правильно. Так и должно быть.
1: Все шкафы, все.
0: Конечно, да. Мужчина покупает кухонный гарнитур, женщина наполняет его посудой. Правильно? Должно что-то стоять, хоть что-нибудь. Поэтому если посуды мало, она расставляется по всей плоскости того, что есть. Так, грубо говоря, мужчина это пирожок, а женщина это начинка этого пирожка. Мужчина это кошелек, а женщина что? Это деньги в этом кошельке. Поэтому она, кстати, их все время своими считает. Одним словом, женщина наполняет пустую жизнь мужчины. И эти отличия надо уметь учитывать, чтобы избегать конфликтов и недопониманий. Мужчина должен понимать, что рано успокаиваться, после того, как он что-то купил, какие-то границы, а квартиру, шкаф, кухонный гарнитур. Нет, с этого все только начинается. Женщина ему это объясняет. Мало. С этого все только начинается, только начало. Есть всегда... А границы есть всегда то, что нужно наполнять. Мало взять, говорится, в жены девушку, нужно еще наполнить ее мир. Наполнить ее, исполнить все ее потребности, столько желаний. А женщина должна понимать, что мужчина, когда устанавливает границы, тут же успокаивается, все. Вот тебе границы, делай, что хочешь. Такова природа. Поэтому мужчина должен понимать, что она все время будет заполнять эту пустоту. А женщина должна понимать, что мужчина будет всегда успокаиваться. А когда границы обведены, с этим придется жить. Он будет думать, что свои обязанности выполнил. Поэтому ей надо заранее подумать, как она будет наполнять. Поэтому раньше даже приданное давали иногда, на всякий случай, на первое время. Да, мужчина думает, что он что-то купил, его миссия выполнена. Нет, тот же самый шкаф, это просто границы. Границы того, что еще надо купить. И пока эти границы не забиты до отказа, пока в них может вместиться хотя бы еще одна тряпочка, миссия не закончена. И это сама философия жизни. Пока у живого существа в этом материальном мире есть хотя бы одно материальное желание, миссия этого мира не выполнена. И ему придется снова и снова рождаться здесь, чтобы продолжать исполнять свои желания. Мы рождаемся уже с желанием. Уже есть сознание. Уже чего-то хочется, чего-то не хочется. Эта личность проявляется. Личность растет на наших глазах. Мы пытаемся что-то вложить в эту личность. Она по своему плану растет. Свой план начинает осуществлять. На какой-то момент вообще полностью отходит, начинает идти по своему пути. Есть эти желания, мы просто продолжаем исполнять. Границы материального мира созданы для исполнения материальных желаний. Очень просто. Есть духовный мир. Границы духовного мира созданы для исполнения духовных желаний. Соответственно, если мы меняем свои желания с материальных на духовные, мы меняем мир восприятия. Мы начинаем другой мир видеть. Мы начинаем жить в другом мире. Мы живем в том мире, какие у нас желания. Если наши желания материальные, мы живем в материальном мире. Желания меняются, мы оказываемся тут же в духовном мире. Это называется состояние святости. Когда у человека есть духовные желания. И он вдруг оказывается в самом центре духовной реальности. Начинает видеть духовный мир. Еще немножко о любви, если сказать. Вот тогда дается еще одно определение любви. Говорится, любовь это готовность быть верным и исполнять свой долг пожизненно. То есть буквально говорится, что любовь это жизнь, а жизнь это любовь, а жизнь это любовь. То есть любовь это пожизненный тип взаимоотношений. И в принципе нам об этом раньше напоминали, да? Что в счастье и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности, да? Вам быть вместе, обещаем быть вместе. Об этом напоминалось. Любовь основана на принципе долга. Муж и жена должны быть верны друг другу, мы это понимаем. Семья, что такое семья в этом случае, сейчас будет понятно. Семья — это переход с уровня желаний на уровень долга. Пока мы общаемся на уровне желания, это еще не семья. Это очень веселые взаимоотношения. Как это? Гражданский брак называется. Очень странное явление. Семья рождается тогда, когда появляется долг. Семья — это переход на уровень долга, на более высокий уровень мировосприятия. Мать не может сказать, что сегодня она не приготовила завтрак своим детям. Не может сказать, что я вам должна, что ли? Должна. Потому что это уже семья. А семья на уровне долга, она уже не может за своими чувствами идти. Уже твои чувства никому не важны. Долг на первом месте. Совсем другой уровень. Это уровень более глубокого отношения к жизни. Уровень высочайшей ответственности. И эта ответственность не только за верность друг другу или за ежедневное приготовление завтрака, как мы выяснили. Это ответственность и за то, чтобы все члены семьи духовно развивались. Тут уже вторая часть, да, вот этого определения на любви возникает. Это и за это ответственность. Чтобы все медленно, но верно шли к счастью, к пониманию счастья, к пониманию цели жизни. Одним словом, как мы выяснили, семья — это не просто совместная еда, это еще и совместное развитие. Хотя сейчас уже есть-то вместе перестали. Раньше хоть кушали вместе, были круглые столы. Все ждали, когда все придут, кушали, о чем-то говорили. Чем мы делимся? Помните, мы говорили об этом? Чем мы делимся, ну, когда мы встречаемся? Это время, чтобы вместе кушаем, это время, чтобы поделиться. Чем мы делимся? Нечем делиться. Но это то самое время, когда мы могли бы помочь друг другу. Что-то интересное рассказать. Говорится, что во время еды, ну, когда мы кушаем вместе, нужно рассказывать только возвышенные вещи. Никогда нельзя о чем-то плохом рассказывать. Пищеварение становится. Это навлекать болезни на своих родных. Но когда человек кушает, ему о чем-то плохом говорить. Ругать его, критиковать, какие-то ужасы рассказывать. Осмотреть какую-нибудь передачу про то, как всех убили. А потом нашли и опять убили. Нет. Когда все вместе собираются, те, кто любят друг друга, они всегда кушают, да, это некоторый обмен любовью. И они делятся высоким. Говорится, ну, во время еды нужно о высоком говорить. О чем нам сказать во время еды? И человек роется в своей голове, о хорошем нечего сказать. Поэтому о чем будем говорить? А что увидели? А что мы увидели? Всякую гадость. Всякую еду. И так все болеют. Это, кстати, одна из тонких причин, почему мы стали так потихонечку свой срок жизни сокращать. Потому что главный процесс жизни – это пищеварение, да? Все знают. Главный процесс, а главный закон у хорошего пищеварения – это переваривать все в хорошем настроении. Переваривать все в хорошем настроении мы можем только тогда, когда у нас во время приема пищи хорошее настроение. Его должен кто-то создавать. Или мы его создаем друг другу, это настроение. Либо его у нас нет. Поэтому так вот, если грубо говорить, начинаются проблемы, даже и со здоровьем. Но не об этом сегодня речь. Поэтому семья — это система, которая создает некоторые долги. Это не просто долги перед банком, это еще долги друг перед другом. Долг на санскрите называется кармой. Долг переводится как... Она с санскрита карма переводится как долг. И откуда она возникает в семейной жизни? Мужчина и женщина наслаждаются друг другом. И это значит, что они становятся должны друг другу. Так, если я хочу пойти в кинотеатр и посмотреть какой-то фильм интересный, я должен купить входной билет, я должен за это заплатить. Так и в семейной жизни мы наслаждаемся друг другом какое-то время. Но должны за это заплатить, и этой платой будет бескорыстная забота. Когда я бескорыстно забочусь о ком-то. Мы должны что-то делать друг для друга бескорыстно, ничего не ожидая. И это будет аннулировать хотя бы наши долги друг перед другом. Хотя бы это. Аннулировать нашу карму. Иначе, как мы выяснили, нам опять придется заново рождаться, заново встречаться, заново снова создавать семью, заново узнавать друг друга. Мы-то думаем, что мы первый раз полюбили друг друга. Нет, это очередной раз, когда мы полюбили друг друга. И потом мы очень быстро его узнаем. Примерно через месяц после свадьбы. Мы узнаем. Что-то подозрительно как-то. Уж больно все знакомо. Не может быть так все. Что-то очень все знакомо. До боли все знакомо. Мы уже встречались в своих прошлых жизнях. Продолжаем отдавать долги. Не можем никак отдать. А не можем перейти на уровень бескорыстия, как мы выясняли, да? На уровень бескорыстной любви. Если я просто хочу наслаждаться этим миром, наслаждаться противоположным полом, наслаждаться чем угодно и не делать ничего бескорыстно взамен, рано или поздно у меня начнутся проблемы. Так как я попаду в эту долговую зависимость. Я только получаю, ничего не отдаю. Так нельзя действовать. Такое состояние сознания называется эгоистичным. Поэтому мало наслаждаться друг другом, надо еще знать, как служить друг другу. Как заботиться друг о друге. Как делать что-то друг для друга. Это вот целая наука, как мы говорили. Наука бескорыстия. Иначе вот эта накопившаяся карма семьи может быстро привести к расставанию. Мы слишком много становимся должны друг другу. И семья разваливается.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Шрила Прабхупада, он говорил, что мальчик, он должен быть немножко такой непослушный, он не должен быть инфантильный. Если он послушный, это плохо. Скорее, девочка должна быть послушной, а мальчик, он должен быть такой, немножко лохматый, немножко неряшливый, это его природа. Ее нужно просто правильно понимать, задействовать. Сейчас не хватает, например, мужского начала в школе. Есть одни женщины, чем они могут быть также одинокие женщины, обиженные жизнью, судьбой, они срывают это зло, например, на ребенке, на мальчике. Потом он формируется, и когда он вырастает, он не чувствует свою мужскую такую силу, он чувствует, что он зависит от женщины полностью, попадает под их влияние, не может проявить свои какие-то качества. Поэтому хорошо его сформировать так вот отдельно, его обучают такому контролю чувств. Язык, желудок, гениталии, вот эти вот органы чувств мужчина должен уметь контролировать, побеждать в себе. Если он это побеждает, то все, ему подчиняется весь мир тогда. В этом случае он может подчинить себе все остальное, преодолев вот эту свою природу низменную. И вот в Ведах делался упор на воспитание таких вот качеств в мужчине. Решимость, целеустремленность, вот такие вот свойства. Он лидер. И женщина автоматически рядом с таким становилась тоже такой послушной. Она становилась послушной и следовала за мужчиной. Сейчас мы видим наоборот все тенденции. Знаете, что сейчас происходит в Европе? Серьезно, я просто был в шоке. Последняя информация, которая приходит оттуда, но она серьезная. Серьезно уже нужно думать, что-то надо делать. Там, знаете, что происходит? Они ввели такой закон, приняли такой закон, что ребенок в семье является, знаете, кем или чем? Он является объектом чувственного наслаждения, что мужчина или женщина могут вступать с ним в половую связь. Ребенок в семье.
1: Какой Европе?
0: В Европе, в Норвегии.
1: В Норвегии.
0: Они ввели с пятилетнего возраста образование, как заниматься, например, ну что такое половая жизнь. Объяснят в пятилетнем возрасте.
2: Как, наглядно?
0: Да, наглядно. У них такие специальные даже учебники, есть занятия. Да, и интересно, что... Представляете, что... Одна девочка, она просто потеряла сознание, когда это стало видеть. Она не выдержала, психика ребенка не выдержала, она потеряла сознание, ушла с урока потом, сбежала. За это родители наказали. И сейчас они пишут, они как бы предъявляют претензию, что Россия как бы не принимает наши стандарты. Это, говорит, новое видение человека. Что устарела старая модель. Семья, говорит, устарела. Мужчина и женщина устарели. Сейчас новая модель. Теперь как бы человек может во главу угла поставить главное, говорит, чувственное наслаждение, просто вожделение. Но в Ведах говорится, что семья начинается, или настоящее развитие, цивилизация, с контроля вожделения. Это то, что нужно снизить в семье, в обществе, уменьшить влияние вожделения. Такая сильная энергия. Вожделение — это означает эгоизм, желание как бы удовлетворить свои собственные чувства. Если его высвободить, то оно приводит вот к таким вещам.